Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антони Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», — высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро, у нас 7 утра, наверное, как и у вас, у большинства, может быть и нет. Вейкапер на рекорде, Никита Стасань.
2: Привет, друзья, у нас сегодня вторник или среда?
1: Среда уже.
2: Ой, неожиданно, 17 июня на дворе, всем привет.
1: Кратко о том, что будет происходить за эти 4 часа. Рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Два гороскопа, конечно, гейм-парад, это про игрушки наша рубрика. И также игра «Секундант», сегодня за приз вейкаперов, конечно, ватафакты. С экспертом по здоровью пообщаемся и упражнения правильным. Популярите, ребят, сыграют. Горячие новости, все это впереди. Ну и кто следит за чемпионатом мира 2026, прямо с нами стартовал матч Австрия и Иордания прямо сейчас.
2: А вчера, тот, который в 10 был, я спланировала посмотреть, что
1: планировала посмотреть,
2: что пошло не так.
1: Ну, Франция играла вчера.
2: А кто выиграл?
1: Франция, конечно, выиграла вчера. Поэтому вот, кому интересно, можете вот трансляцию себе где-то подрубить, как сделал я, например. Так, к рубрикам пойдем. 17 июня 2026 года, среда, что там у нас по поводам.
2: День русского кваса.
1: Ну, прекрасно. Как я вот не люблю его на вкус, но в окрошке обожаю. Странная вот эта вот штука.
2: Да потому что его, наверное, смешиваешь с горчицей, добавляешь...
1: Перепил.
2: Ты же минералкой любил, нет? А если минералки нет?
1: То будет квас обязательно.
2: День лейки.
1: Неплохо. Пользовалась хоть раз?
2: Да, что-то поливала, но точно не у себя.
1: Или фотографировала? Лейка же, камера есть крутая.
2: Кстати, она очень дорогая, по-моему.
1: Да, в некоторые смартфоны устанавливаются. У Фил надо узнать, в какие он очень хвалит ее обычно.
2: Всемирный день крокодила.
1: Крокодила игры или крокодила рептилии?
2: Мне кажется, что, кстати, если 9 лет празднуется, может быть, и даже и игры. Подожди, а мы животных же обсуждали, да?
1: Да, множество раз.
2: Проходим мимо. День приманивания мус.
1: Мус?
2: Подожди, Всемирный день мусорщика. Какой ты мусор?
1: Мы сейчас про
2: выкинутые вещи.
1: Да, конечно, мы открыли этот ларчик сейчас.
2: Ну, а что тебе не нравится? Какой ты... Ну, давай попробуй.
1: Какой я мусор?
2: Да.
1: Давай все-таки день яблочного штруделя сегодня где-то празднуется в какой-то стране. Давай, какой вы пирожок сегодня?
2: А может, Всемирный день карате, какой вы кия?
1: Тогда все будут одинаковые кия. Давай, какой пирог, какой вы пирожок, да, этим утром? Вот так вот нежно начнем, да?
2: А ты какой пирожок?
1: Я пирожок, конечно, с картошкой и жареным лучком такой, знаешь, такой.
2: Ну, ты чисто пирожок с перона у бабули.
1: Я тот самый, от которого неплохо, но надо есть. И есть риск, что что-то будет после него.
2: Пирожок. А я-то какой пирожок?
1: Будешь с ливером?
2: Сейчас эти буквы просто произнес, мне уже противно.
1: Да.
2: Давай какой-нибудь вкусненький.
1: Ну, давай вкусненький, клубничный. Будешь сладенький, может быть, пирожок ты какой.
2: Не бывает пирожков с клубникой.
1: Ну, как это не бывает?
2: Бывают пироги открытые с клубникой.
1: Будешь шанишкой? Это вкусно все. Я думаю, что просто так придумываю.
2: Я просто не сильна в пирогах.
1: Все, с капустой будешь, значит. Какой вы пирожок, запишите нам голосовым сообщением в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: индикаторы. Гороскоп на сегодня.
1: На 17 июня прямо сейчас.
2: Овны, возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход.
1: Тельцы, взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру.
2: Близнецы, постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место.
1: Раки, сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители.
2: Львы, не стоит занимать время, ища оправдание своим действиям.
1: Девы, сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны.
2: Весы, сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому.
1: Скорпионы, роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы.
2: Стрельцы, отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ, либо да, либо нет.
1: Козероги, сегодня будьте готовы к авралу, он вполне может случиться.
2: Водолеи, сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени.
1: Рыбы, не будьте слишком серьезны сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco@b2b.ru. 990-001.
11: Саваде-ха, Йинде.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 07 70.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето! На рекорде.

0: Напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы пирожок, какая начинка и какой вы себя ощущаете в чат мобильного приложения Рекорда. Ждем, скоро слушаем. Ищи работу. Теперь люди приходится отправлять HR-ам свои мемы и всякие рилсы, и короткие видосы и так далее, чтобы получить оффер. Представляете, некоторые HR-ы, да, начали спрашивать, а скиньте своих пару любимых мемов, либо 10 любимых видосов. Объяснили это HR-ы, да, которые вообще сходят с ума, я так понимаю, что мы так поймем, насколько вы вольетесь в коллектив. Вообще, наше ли вы настроение человека, как заявляют те, кто отбирают на работу людей.
1: Мне интересно, а куда дальше? То есть сначала у нас были знаки зодиака, астрология, сейчас
0: это осталось?
1: Мемчики. Кстати, не знаю, ну хорошо, двинулись мы в сторону мемчиков. А вот что может быть еще через пару лет?
2: То есть, получается, скинул ты мимо мемы, а он посмотрел и говорит такие, слушайте, ну нашему похоронному бюро вы не подходите. Слишком уныло.
0: Далее группа крови, если начальнику подходит, и органы здоровые, то почему человека не взять просто?
1: А может быть, генетический тест надо сдавать?
0: Пусть донор работает рядом всегда, ему платить за это.
2: Вы даже на одну десятую ему не брат. До свидания.
0: С одной стороны, вроде прикольно, но главное, чтобы это не было главным определяющим фактором, взять человека, либо не взять. Тогда это уже странно, типа, ну не попал в юмор коллектива. Ну и что теперь? Не нужен, что ли?
2: Сам придумай мемы.
0: Реально.
2: Дальше будет еще хуже. Хорошо, мы вам заход, вы нам добивку шутки.
1: О, кстати, мозговой штурм, да.
0: Вот это может начаться в любой момент там.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы рядом с британской яхтой в проливе Ла-Манш, сообщили западные СМИ. По их данным, инцидент произошел после того, как суда прошли в непосредственной близости друг от друга. Минобороны Великобритании заявили, что проверяют информацию о случившемся. Татнефть ввела ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на своих АЗС по всей России. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на горячую линию компании, на заправках также временно принимают оплату только наличкой. Ранее подобные ограничения действовали лишь в отдельных регионах. Банк Японии повысил ключевую ставку до 1% максимального уровня почти за 30 лет. Регулятор объяснил решение рисками усиления инфляции на фоне роста цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Ну что, пирожки готовы? Послушаем голосовые от наших слушателей, кто какой пирожок сегодня, в такой-то день, день пирожка. Мадам Рики, с нее начнем.
1: Всем привет. Ну, я самый вкусный пирожок с клубникой, во-первых, под настроение на десерт. Это который слоеный, закрытый. И пирожок с капустой. Вот так вот сегодня.
0: Двойной пирожок.
2: Ну, с клубникой захотелось прям попробовать, тем более закрытый, я не пробовала.
0: Я думаю, после голосовых мы с обедом точно определимся, что у нас сегодня. Денис.
3: Доброе утро, Радио Рекорд, страна. Я сегодня проспал, поэтому я сегодня осетинский пирожок с сыром. Такой растекаюсь весь. Не пейте валерьянку на ночь. Не смотрите Рилси до двух ночи. Всем бодрого дня.
0: Отличный совет, кстати.
2: А я не понимаю, нас компьютер подслушивает. У меня вот слажу, смотри, всплывающее окно. 30 розовых блинов. Чем кормила Пушкина Арина Родионовна?
4: Ну, не пирожками же, а блинами. Кстати, если уж про советы, то валерьянку мужчинам пить нельзя.
0: А что будет?
4: Ну, это влияет на потенцию. На мужскую силу.
2: А давай, в кота превратиться.
4: Коты. Нам вредно пить валерьянку, все, что с ней связано.
0: Да. Александр.
5: Всем здравствуйте. А я сегодня пирожок, получается, знаете, с чем? С яйцом вареным и зеленым луком. Вкуснятина.
0: Петит разыгрался. Вот у каждого есть свой пирожок. Максим, например, говорит: поздравьте мою жену-женульку, Аленку Малинину, с днем рождения. Я ее люблю, ценю и уважаю. Вот это поздравление от мужа.
2: А у меня, понимаешь, пирожковая фамилия. Малинина.
0: Мне нравилось, как он написал: я ее люблю, ценю, уважаю. Он как-то руку пожал ей с утра, говорит: все, давай увидимся вечером. Я шарики принесу. Евгений.
6: А всем доброе утро. Я тот самый сладкий бабушкин пирожок, который приезжал сюда на выходных, и она пыталась его откормить, чтобы был пухляш. Но вместо пухляша вырос дядька 1,90 м с крупными мышцами. Вот. Но она такой пирожок называет: что ж ты, пирожочек, кожи до кости. Поэтому я пирожочек 1,90 м. А начинка моя — кожа до кости.
4: Это уже не пирожочек, это пирог.
2: А

0: Партнер выпуска компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +24, вечером +17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до +21, вечером +16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону Ставрополя 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-кредит онлайн». Подробности по телефону /25/18.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июня 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
18: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
19: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
20: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным.
1: Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
21: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
22: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Хит-парад.
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертыков, и я расскажу вам несколько свежих новостей из мира видеоигр. Итак, поехали. На рынке видеоигр случился самый курьезный и масштабный затор за последние годы. Из-за релиза GTA 6, который назначен на 19 ноября, крупные игровые студии принесли выходы своих новинок на начало осени в надежде распродать как можно больше. В итоге самым безумным днем года станет 24 сентября. В этот день выйдут, загибаем пальцы, Control Resonant от студии Remedy, авторов легендарного Макса Пейна, новый Silent Hill от Konami, про который мы рассказывали на прошлой неделе, аркада Hot Wheels по одноименной серии игрушек, а замыкает этот парад экшен Hell is Us для новой консоли Nintendo Switch 2. Студия The Coalition представила геймплейный трейлер своей новой игры Gears of War E-Day. Если в нулевых вы играли в оригинальные гирзы на своих Xbox'ах, то теперь сможете увидеть планету Сера в самом начале войны человечество против под Xbox'ах, то теперь сможете увидеть планету Сера в самом начале войны человечество против подземных локустов. Игра расскажет историю легендарного дня появления.

0: только на ПК и Xbox, но и на PlayStation 5. Компания Sega официально анонсировала Crazy Taxi World Tour, полноценный перезапуск культовой аркадной франшизы из нулевых. В первом трейлере под бодрую песню группы Offspring показали все то, за что мы любили оригинал. Безумные трюки, шашечки и скоростной развоз пассажиров. Все как 25 лет назад, но с современной графикой, мультиплеером и открытым миром, который теперь охватит сразу 5 мегаполисов, включая Сан-Франциско. Правда, запастись терпением геймерам придется надолго. Релиз запланирован только на следующий год. С вами был Влад Чертыков с новостями из мира видеоигр. Услышимся через неделю.
1: Геймпарад. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: 8.00 у нас, и мы в этом часе играем. Не забывайте про это. Мобильное приложение Рекорда установите, пока еще есть время. В Намибии стая бабуинов ворвалась в дом и устроила погром на кухне. Представляете? Есть видео в наших социальных сетях, посмотрите обязательно.
2: Они голодные были?
1: Весело. Да, конечно. Хозяйка вернулась и застала приматов за разграблением еды. Они не испугались ни собаки, ни женщины. Вели себя так, будто это их дом. Они такие: мы бабуины, это наш дом, женщина, иди отсюда.
3: Это зумеры.
1: Бабуины?
3: Они такие: мы решили отдохнуть. Не, она что, она купила вкусняшек, а не ест.
1: Ну, часто бывает, да, гости приходят и хочет себе побыстрее от них избавиться. У вас бывало такое?
2: А ты чего, дверь открываешь им, что ли? Ты что, в глазок не смотришь?
1: Я просто дома не ночую, поэтому просто не еду домой, чтобы не приходили в гости. Мы будем обсуждать, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли. Вот, мы будем накидывать множество вариантов, чтобы у нас такой вопрос никогда не вставал больше.
2: Да, но по правилам этикета можно просто вынести чай, торт и намекнуть, что скоро... Ну, как бы это намек считается, что скоро вечеринка заканчивается.
1: Правила этикета.
3: А, можно было так?
2: Можно было так, но я спать иду.
3: И идите к дьяволу. Уже не, нет? Нельзя?
2: Нет, Станислав, так нельзя говорить никому. Ни гостям, никому.
3: Напишу, извинюсь тогда перед людьми.
1: Вот меня бы проводила фраза точно: давайте в настолки поиграем. Я бы сразу такой: ладно, ребятки, все,
2: точно,
1: хорошо посидели, хорошо поговорили, пока.
2: Еще тебя, может, фраза: хочешь, тебя на BMW покатаю? Ты сразу убежал.
3: Не, представляете, идеальный день, когда пригласили Никиту. Ни настолок, ничего нет. Все, люди, которым он хочет прийти. И он заходит в квартиру, и его все устраивает. Там еда, напитки, все, что ты хочешь.
1: Так.
3: Но вместо тапочек выдают кроксы.
1: Домой.
3: До свидания.
1: Всего доброго.
3: А эта девчуля, он за ней полгода ухаживал. И она наконец-то, она в халатике его встречает.
2: И в кроксах.
3: Такая сразу такая: без чая, давай ко мне.
1: Я такой: диагноз понял, до свидания. Все, я ухожу.
2: Серьезно? Прямо развернешься и уйдешь? Проще кроксы выкинуть у нее.
3: Но, знаешь,
2: украсть.
3: И тут Никита останавливается, такой: ну ладно, может быть, есть какое-то оправдание этим кроксам. Говорит: а что, откуда кроксы? Говорит: ха, от бывшего оставили. Кассики!
1: Так, ну можно еще попросить их скинуться за ужин. Вот я что подумал, да? Вечер заканчивается, говоришь: ребят, ну все, поели, попили, 2000 с вас.
2: А помните, кстати, за границей это была распространенная практика. Женщина готовила-готовила и как бы прям легко собирала со всех деньги.
1: Да, у меня есть знакомый, реально у нас голосовалки, даже есть такой вариант, когда он говорит: я сейчас каточку в доту сыграю, вы типа посидите, подождите, да. Для него это была нормальная история вообще.
2: Кстати, это нормальный намек.
1: Ну да.
2: Мне с вами не настолько интересно, сколько с компьютером.
3: Когда он еще говорит: го со мной.
1: Да. Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? Может быть, вам такую говорили, вы такую говорили. Да и вообще накидываем, придумываем в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: На Рекорде.

0: Обсуждаем, как гостей проводить. Такую фразу нужно сказать, что сделать, чтобы сделать это максимально эффективно. Попросите разобрать вещи. Вот беги от меня, я твои слезы предлагаю. Говорит, помогите, пожалуйста. Вообще попросить помочь что-то сделать в доме.
1: Да, кстати, не поставишь посуду в раковину? Или не загрузишь в посудомойку?
0: Не загрузишь, а посудомойка сломалась. Помой посуду. Тогда сработает.
1: Не сгоняешь за фейри?
2: К себе домой.
0: Нет, подожди, это звучит как приключение. Уже сгоняешь за фейри. Как же прикольное будет. Я бы остался. Так, еще что у нас есть?
2: Я бы даже сам вписался, наверное, в такой поход.
0: Возможно.
1: Да не, я правду говорю. Все, я спать, мне рано вставать. Это же как бы, наверное, нормальный намек.
0: У нас есть и дерзкие, кстати, комментарии. Как жаль, что вам уже пора, а так бы еще пару часов делал вид, что мне с вами интересно. И дерзуны у нас есть такие, да.
1: А я вас так люблю, что не хочу, чтобы вы шли домой в темноте. Давайте попрощаемся сейчас, пока фонари еще горят.
2: Они такие, мы на машине, ничего страшного.
0: Предлагают следующее сказать и релакс. У меня там труп в шкафу на балконе, нужно подсобить, не поможете?
2: Они такие, да? Можно мы свой тогда вам привезем?
1: Дорогие гости, на попе не елости, чай дохлебываете и ушлепываете.
0: Очень популярна эта фраза. О, я вам сейчас такие фотки с отпуска покажу. Да, есть, стопудово, я бы ушел. Все, я бы понял, да. Или когда, знаете...
1: Детей показывают с смайликами.
0: Посмотрите видос 10-минутный, где наш ребенок что-то как-то замок строит.
2: Я знаю людей, которые такие, да, я посмотрю, давайте. Еще и свои покажут.
1: А что если сказать, а давайте наше хоум-видео посмотрим, мы на телек.
2: Ну это же интересно.
0: Ты пока предлагаешь квесты интересные.
2: Это же замануха наоборот. А давайте доснимем вторую часть.
1: Вот почему у меня гости не уходят, да? Я их развлекаю.
2: Они все ждут хоум-видео.
0: А Александр прикольную идею придумал. Алиса говорит, включи песню «Пневмослон», «Финита ля комедия». Можно в принципе Алису попросить что-то включить. У моего друга есть...
1: Шум дождя для сна.
0: Да, у меня у другого друга есть действительно композиция, которая намекает на то, что пора уходить.
1: Да,
0: и все в компании это знают.
1: А какая?
0: Сейчас я вспомню. «Гангста Парадайз». Он всегда включает
1: «Гангста Парадайз». И вы понимаете, что вечеринка закончилась.
0: Да, мы как-то просто раз так пошутили, ну что-то, какую-то финальную композицию включил, пора уходить. Он такой, ну давайте типа это и зафиксируем. И с тех пор, когда включается «Гангста Парадайз», мы понимаем, что все, всем пора.
2: Можно же ближе пойти. У нас же есть замечательный исполнитель Лев Лещенко. Прощай, прощай.
0: «Гангста Парадайз». «Гангста Парадайз».
2: Должен это перепеть.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», — высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
5: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИПС Тубарева, Стелла Николаевна.
10: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42, 886-52-978-108.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».

0: Рекорд. Вейкаперы. Прямо сейчас в чате напишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами. Ждем ваших сообщений, случайным образом выберем кого-то из вас. Пока обсуждаем, какую фразу или действие какое совершить, чтобы намекнуть гостям или сказать напрямую, что им пора.
1: Предложение от Александра. Операция «Горох», сейчас мама придет.
0: Операция «Горох»? Это как-то связано? Интересно, интересно.
1: Ох, ссыпаемся.
0: Вставать завтра рано, а время уже позднее. Андрей Кош 73 предлагает поныть гостям.
2: Ну, если, мне кажется, что если есть домашние животные, то через них можно.
0: Например?
2: У меня так. Пора с собакой гулять.
0: Пойдемте с собакой погуляем.
1: Да. Можно сказать, пойдемте, я вас с собакой провожу.
0: Можно и так.
1: До остановки.
2: Либо наоборот, ты говоришь собаке, проводи гостей. И все.
0: А пойдемте с котом моим погуляем. Так ты же с ним не гулял. Так пора, пора кота выгулить.
1: Можно в тапки навалить и сказать, что кот.
2: Ну там же заметно будет. Тем более люди с кухни видят.
0: Нет, пусть попробуют, подожди.
2: Представляешь, они смотрят в коридор, а там ты сидишь над тапками. Это кот. И кот такой сидит на кухне и говорит, это не я. Можно специально раздраконить животное, чтобы оно начало донимать гостей, там ходить,
1: мяукать. Уходить в соседнюю комнату, драконить его.
2: Ну прям, да, прям разозлить его, чтобы он начинал носиться.
0: Мне интересно, как вы будете драконить животное.
2: А что, кота, у его раздражителей у котов очень много.
1: А сказать, что выпивка закончилась после 23, мои только так и уходят.
2: Они такие, мы с собой принесли.
0: Ну такие гости, да, они будут запасливы, особенно в следующий раз.
2: Они раньше тебя загуглили, где можно купить после 11. Они даже в другой город сгоняют, если надо.
0: Фотоальбомы пока что у нас тоже популярны в голосовалке, кстати. Ну да, какие-то фотоматериалы, наверное, было бы неприкольно показывать, как мне кажется.
2: Фильм посмотреть?
0: Фотоальбомы? А что, если неожиданно сидишь и начинаешь стелить кровать или диван?
1: Вот так я вообще не поросил.
0: В однокомнатной живешь, начинаешь... Ребят, встаньте, пожалуйста, начинаешь разбирать диван, стелить простынь.
1: Нет, в студии вообще легко, а я ухожу в другую комнату и реально просто ложусь спать. Они сами тихо уходят.
2: Представляешь, люди такие приняли этот совет, начинают расстилать кровать, оборачиваются, а те уже гости раздеваются
0: в пижамы.
2: Я в душ сгоняю.
0: Такие, классно у нас вечеринка, в пижамную перерастали.
1: Все включено.
2: Чур я на этой подушке вот это, ла-ла-ла.
0: А можно начать зевать и говорить, ну что, вы остаетесь, я вам постелю, можно так сделать.
1: А что если предлагать им действия, которые ты знаешь, что им отвратительно? Например, они не любят фотографировать, ты говоришь, ой, а давайте я пофоткаю вот на фоне этой стены. Прям настойчиво.
0: Действия, которые отвратительны.
2: Формулировка. Начинаешь домогаться до его жены.
1: Или, например, знаешь, что подруга не любит лук? Взять и прям достать лук и начать его запекать в духовке. Ой, а я такой рецепт знаю.
2: Какая мерзость.
0: Смотрите, а у нас важно, мы хотим дальше общаться с этими людьми еще? А, хотим? Тогда наши варианты в большинстве своем не подходят, друзья.
2: Нет, это же все забывается.
0: Да, ты что, настолько?
2: Я думаю, что да.
0: Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? Мы обсуждаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. В единый день голосования также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны. Впервые участие в выборах депутатов Госдумы примут участие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Дополнительных мер по защите Москвы после атаки беспилотников не требуется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, столица защищена одной из лучших систем ПВО в мире. А возникающие инциденты связаны с тем, что противник ищет новые способы атак. В Волгограде выставили на продажу 5 крупных бомбоубежищ, находящихся в федеральной собственности. 4 объекта расположены на территории бывшего завода «Химпром», еще один в промышленной зоне Красноармейск в района. Начальная стоимость лотов составляет от 854 тысяч до 2 миллионов рублей. По данным СМИ, большинство сооружений сейчас не готовы к использованию в качестве укрытий для населения. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Record.

0: секунданты.
1: И играем сегодня с Михаилом. Миша, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет. Из какого ты города, Миша?
2: Из Москвы.
3: Из Москвы.
1: Круто, класс. Миш, в гостях был или гостей провожал как-нибудь креативно? Мы здесь обсуждаем.
2: Когда приезжают к дому, я говорю, нафиг идите.
1: Почему? Мы не додумались. Мы сейчас обсуждаем.
4: Самое простое всегда самое гениальное.
1: Нафиг идите.
3: А я думал, он скажет, а я сам тот гость, которого надо выпроваживать.
1: В общем, Миш, мы играем.
3: А, Миша, ты в Питере был же?
2: Понял.
3: Отлично. Вот теперь представь ситуацию. Ситуация такая, что ты собираешься в Петербурге покататься на корабликах, посмотреть, как разводятся мосты. Твоя задача взять с собой 5 предметов, и они должны быть на одну букву. У тебя будет 30 секунд на подумать, и эти предметы должны подходить к этой ситуации. Буква у нас будет...
1: Ж. Буква Ж. Женя. Итак, Миш, твои 30 секунд начинаются прямо сейчас. Давай, начинай.
4: Так, ты на кораблике.
3: Женщину можно взять.
2: Ну, женщину потом.
4: Спасательный.
2: Желудь можно взять.
3: Желудь? Давай еще, время идет. Ускоряемся.
2: Жену можно взять.
4: О! Жену.
1: Женщина и жена.
3: Нормально. Она с подругой.
1: К сожалению, Миш, не отправился ты в Петербурге на кораблике покататься, ну, точнее, скатался, но не успел взять с собой что-то нужное. Не выиграл ты приз, но ничего, не расстраивайся, привет ты можешь передать кому хочешь.
2: Да, привет, господин, Радио Рекорд. Буква сложная была.
1: Есть такое, мы виноваты.
2: Завтра передаем привет работе.
1: Завтра будет легче. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.

0: 8-949-49-91.
1: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
2: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
1: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
8: Это лето будет жарким.
9: Это лето будет ярким.
10: Сливочным, приятным.
11: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
10: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
12: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
13: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: продолжаем обсуждать, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли. Такая у нас тема.
1: Ну, не знаю. Я бы сказала, что мне пора на пробежку и пригласила бы их со мной на пробежку.
0: А если бы пошли? А если бы потом устали, пришли и говорят, еще надо попить, поесть, набраться сил обратно?
1: Надо бежать в сторону их дома, чтобы им потом было лень уже обратно бежать.
0: А тебе не лень будет потом, да, бежать обратно?
2: Если ты побежишь в сторону их дома, они пригласят тебя к себе, и вот ты уже гость.
0: Игра перевернулась.
2: Да.
0: Так,
2: а потом они тебе говорят, давай на пробежку.
1: Если гости за столом скажут, давайте что-нибудь закажем, я уже заказал для вас такси.
0: Неплохо, есть такие варианты. Дайте денег в долг, Александр говорит, попросить у них крутить эту тему, пока не свалят просто.
1: Всем спасибо, я домой. Ну, естественно, быть у себя дома при этом. Mm-hmm.
2: Слушайте, создавать условия, которые им неприятны. Это мы уже это обсуждали.
1: Открыть балкон, если зима.
2: Окошки, ходить в труликах, наконец-то, вот это вот.
1: Начать курить в лицо, если человек курит.
0: А мы не хотим общаться с ними дальше, да? Я напоминаю, мы как-то очень резко с ними поступаем.
2: Мы говорим о том, когда владелец квартиры, да, как-то себя ведет. А гости разве не должны понимать, что они могут испортить отношения?

0: Да, очень много решили нагрубить гостям у нас, да? В сообщениях. Да, там просто напрямую сваливайте, и это самое культурное, что я нашел.
1: Пока.
2: Ну, с другой стороны, ну, если люди с юмором, они поймут.
1: Можно раздеться докола и сказать, кто еще хочет, должны уйти плюс-минус от Василия. Такая схема.
0: Классную фразу здесь предлагают за столом сказать, ну, вы еще часик хотя бы посидите. За часик сказать, вы еще часик хотя бы посидите.
2: И они говорят,
0: и да. Они такие, оп, сами ассоциацию ловят, такие, ну, часик посидим, пойдем.
2: Значит, еще
1: вы же еще не уходите, вы же еще часик посидите.
0: Ну, нужно иметь торт на такой случай, конечно, в холодильнике, конечно, торт выносишь, это действительно рабочая схема.
2: Если у меня есть торт, то я никого не приглашу.
0: Ну, Стас, мы поэтому к тебе и не ходим никогда.
2: Поэтому и хорошо. Вы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про русский класс, я так понимаю.
2: Почему сразу про русский класс?
1: Тогда лейка.
2: Нет, про крокодилов. Почему-то стала я интересоваться. Вы знали, что птицы, например, чипицы, бесстрашно залетают прямо в пасть крокодила, чтобы полакомиться остатками еды?
1: Про это же мультик был.
2: Да, да. И он их не трогает, работая как живой стоматолог.
3: Чибис.
2: У нас, кстати, друг есть с такой кличкой.
3: Смешно, он тоже кому-то в рот заглядывает.
2: Оказывается, я не знала, но крокодилы, они ближе к птицам, чем к рептилиям и динозаврам. Вы знали?
3: Да. Просто не тираннозавр, это вообще курица. Ну, серьезно.
1: Классно.
2: Так, крокодилы живые ископаемые. Они существуют на Земле более 200 миллионов лет. Они пережили динозавров, почти не изменились с тех пор, между прочим. Также они могут жить до 100 лет. И прикольно, как они задерживают дыхание до 2 часов. И охлаждаются они благодаря открытой пасти. Вот именно они, когда лежат, да, у них таким образом они саморегулируются.
3: Из них тепло выходит через закрытый рот?
2: Получается, что так. Поэтому не обязательно, что он хочет тебя съесть, если такое.
3: Слушай, я так понимаю, некоторые девушки тоже охлаждаются через открытый рот, потому что орут постоянно. Не все.
2: Возможно.
3: А правда тот факт, что чтобы опуститься на дно, они камни едят?
2: Да. Они, во-первых, камни участвуют, видимо, в переваривании, потому что они же проглатывают вот так целиком. И плюс, да, это как балласт для водных процедур.
1: Знаете, о чем подумал? Сегодня хочу поесть тираннозавра. Стас сказал про курицу.
3: Он есть иногда в Цезаре. Тираннозавр.
1: Вот, возьму тираннозавра.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Красота!
10: Какой воздух!
11: Смотрите, какие горы!
9: горы!
10: А какой шашлык?
11: Вася, в парку поддай!
12: Эх, хорошо.
13: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
14: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
15: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
16: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
17: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, Южный обход 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
18: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
19: Телефон рекламной службы 992.

0: Свои вопросы все еще можно присылать нашему эксперту по здоровью в чат мобильного приложения Рекорда. Мы пока обсудим, какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли.
1: Так, моя знакомая ничего не говорит гостям, чтобы они ушли. Он просто идет и ложится спать.
0: Саш Тен во время динозавров было такое выражение: пора и честь знать. Ну или поставить мультик про Винни-Пуха, о момент, где они с пятачком гостили у кроликов.
2: У кролика. Так это надо накормить тогда гостей.
1: А вот фраза такая: дорогие гости, вам хозяева не надоели?
0: Неплохо, неплохо. Четырех собак предлагает завести. Вот, например, Шурик. У него четыре собаки. Он отправил нам фотографию. Поэтому говорит: гости вообще не проблема. Они даже не приходят, когда у меня четыре собаки.
2: Ну ты бы не пошел, ты же ненавидишь собак.
0: Нет, конечно.
1: Алина, а мы с подругами всегда говорим, что нам нужно маме помогать.
0: Собираться куда-то нужно.
2: Мама в другом городе. Ну, надо помочь.
0: Юшенко пишет: к чему все эти каламбуры? Надо прямо сказать: ребят, еще минут 30 и расходимся. В гости плохих не позовут, а друзья поймут, еще и прибрать помогут. Всем добра.
1: Еще и спасибо завтра скажут. Это раненько все легли.
0: Спасибо-то вряд ли. Так, вы когда домой уходите? Просто можно спросить напрямую. Вот, предлагают ничего не придумывать уже. Этого как будто бы и достаточно.
2: Вам завтра на работу не надо?
1: А нельзя намекнуть? А вам с собой положить банан?
2: А вам с собой положить вашу обувь? Чтобы вы могли уйти.
0: Можно что-то показать еще. Нужен фигу? Контент какой-то нужен. Чтобы люди понимали.
2: Ну, один палец показываешь такой.
1: Можно предложить ужастики посмотреть, а человек не любит ужастики.
2: Ну, это надо знать тогда своих друзей.
0: А если попадешь...
1: Ну, на то они и друзья.
0: Чтобы их провожать, я так понимаю.
2: Да нет, мне кажется, откровенность, ну, такая легкая, нормальная, адекватная, это же самый лучший способ. Когда ты говоришь: ребят, мне завтра рано вставать, проваливайте.
1: А что если запереть их на кухне, приставить тумбочку или стул, чтобы они сами захотели выбраться?
0: Это уже статья. Запирать людей у себя дома.
1: Там же нету межкомнатных замков.
2: Можно квест. Кто первый окажется дома, тот молодец.
1: Тому приз, кстати.
2: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму 17 июня вводят запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники в ночное время. Ограничение будет действовать ежедневно с 20 часов до 6 утра до особого распоряжения. Глава республики заявил, что мера связана с обеспечением безопасности и защитой военных и государственных объектов. Владимир Зеленский вновь заявил, что не рассматривает Москву как место для переговоров с Владимиром Путиным. «Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры», — подчеркнул украинский лидер. В России могут запретить производство и продажу банкнот и монет из банка приколов, похожих на настоящие деньги. Такой вопрос обсуждает Банк России и депутаты Госдумы. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, меры необходимы для защиты граждан от мошенников. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 100-7-8-32-0-48-605-6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
12: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: С Дмитрием Гнутовым. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Хочу с понедельника приступить к похудению, пойти в зал и соблюдать диету. С чего мне начать?
2: Ну, смотрите, начать с понедельника – это великий самообман, такой некий синдром отложенной жизни. Вот нам кажется, что в понедельник мы проснемся, и вся наша жизнь изменится, мы будем не людьми, но так это не работает. Вот сегодня только среда, а вы говорите о понедельнике. Понедельник – это, получается, никогда. Вот как только вы решили, вот сегодня вы решили, первый шаг сделайте к этому. Например, сейчас можно спокойно купить онлайн-абонемент. Вот сегодня же сделайте это и не ждите, иначе сольетесь. Скорее всего, вы это уже проходили.
1: Сколько подходов делать на группу мышц, чтобы набрать мышечную массу?
2: Так, знаете, для роста такого серьезного требуется около 10 рабочих отказных или около отказных подходов в неделю. То есть вот обычно первые там два подхода – это разминочные. Например, вот вы хотите качнуть грудные. Вот сделайте три упражнения по 5 подходов, где первые два – это будут разминка, а три оставшиеся – рабочие.
3: Так, слышал от одного врача, что у людей, которые худеют на Оземпике, страдают отношения. Какая здесь связь?
2: Да, на самом деле я тоже это слышал, и оказывается, я прочитал это исследование, оказывается, что Оземпик и его аналоги не только уменьшают тягу к еде, но также помогают людям избавиться от игровой зависимости и даже от наркотической. Я был вообще в шоке, что так происходит. Но из-за того, что в этих же зонах мозга находятся отделы, отвечающие за романтические чувства, за влюбленность, и они притупляются, вот именно поэтому стали ухудшаться отношения в семьях у людей, которые худеют на этих препаратах. Поэтому тут, знаете, каждый человек должен сам решить для себя, вот готов или нет. И он старым методом дедовским готов там тренироваться, питаться, высыпаться и потихонечку получать результат.
3: Ага. Как взбодрить организм, кроме кофе?
2: Сном.
1: Круто.
2: Самый лучший. Ну, смотрите, все остальное это... как сказать, суррогат, что ли? Вы по-настоящему не сможете дать себе энергию. Ну, едой вы будете пытаться заполнить эти пробелы, но вы наберете вес.
1: Суррогат. Никакого суррогата. Дим, спасибо большое за ответ на вопрос.
2: Да, также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой телеграм-канал о здоровом похудении. В любом веке пишите, куда от себя жреть. Первая ссылка в мой канал. Все, всем хорошего дня.
3: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Партнер выпуска компания «Дварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
10: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
11: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
12: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли, да? Намекнуть тонко или не тонко, мы уже по-разному это делаем в течение 2 часов. Скоро подведем итог голосования.
1: Кто последний окажется у себя дома, то собирает всех в гости с ночевой.
0: О, неплохо, кстати. Если предложить какую-то активность, да, мы говорили про настольные игры, а может какую-то, знаете, лимбо там или попасть карандашом в бутылочку, старые конкурсы какие-нибудь.
2: Драка.
0: Драка, в конце концов, тоже интересное развлечение.
1: А вот такое есть предложение. Гостям нужно прямо, но мягко говорить, что пора домой. Но есть отдельная каста, это настоящие друзья. И я ни разу не говорил им, что пора домой. Мы всегда сидим до последнего выжившего. Даже если завтра на работу и с утра будет раскалываться голова. Даниил, Екатеринбург, Димарик, Андрюха, Дэн, вам привет.
0: Приходите сегодня ко мне, да. Он должен был написать. Посидим.
1: Намек был.
0: Слушайте, как обычно.
2: Так и самому туда хочется попасть теперь.
0: Реально, тусовка-то классная.
2: Да.
0: Ты такой не уйдешь, с такой не проводят тебя, это точно.
1: Ага, Роман пишет, не прогоняйте гостей, я тот человек, кто сидит до утра.
0: Ну да, кому-то же может быть одиноко. Мы не подумали об этом за эти 2 часа, что человеку просто нужна компания.
1: Можно и пострадать, да?
0: Реально.
2: Слушайте, нужно найти друзей, которые вот любят сидеть до конца, и ты их оставляешь на кухне, а сам идешь спать.
1: Угу. Да, и это безопасно.
2: Говоришь,
1: и...
2: только в конце помойте посуду там себе.
0: И главное, чтобы квартиру не обнесли, это самое важное.
1: Наши друзья, когда мы ходим к ним в гости, есть знак. Хозяйка начинает складывать грязную посуду в посудомойку, и мы еще минут 15 сидим, и домой.
2: Хозяйка начинает складывать грязную посуду тебе на колени.
0: Подержите, говорят. Ну что, подводим итог голосования. Какую фразу сказать гостям, чтобы они ушли? На первом месте у нас вариант «я спать». 40% проголосовали за него. На втором месте это «с вас 2К за ужин», то есть выставить ценник. И на третьем месте «я сейчас в дудку каточку сыграю и вернусь». Вот такие итоги. Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Играют Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Поэтому открывайте. Какой-то вопрос был задан аудитории, да, и люди отвечали на него. Популярный ответ собрали, 6 их всего, и ребятам нужно их выбить. Кто первым это сделает? Ну, тому просто круто будет сегодня по настроению и ощущаться, в принципе, да.
2: Хорошо.
1: Ребят, вопрос такой. Где можно увидеть дыру? Давайте.
3: Дыру?
1: Дыру где можно увидеть?
2: Я готов.
1: Давай.
2: В бюджете.
1: Так, нет такого варианта. Ну, ты рядом с одним из. Да.
3: В доме.
1: В доме? Нет.
2: В кошельке?
1: Нет, ну ты опять рядом.
3: В кармане.
1: Есть в кармане третий по популярности вопрос. Вот, ты был рядом с
2: чем. Да, это рядом с карманом. Да. Хорошо, в стене.
1: Есть такое.
3: В асфальте.
1: В асфальте мы обсуждали, навеяло тебе, да? Нет, нет такого.
2: В зубе.
1: Нет такого тоже.
3: Дыра на платье.
2: В космосе.
1: В космосе есть такой вариант.
3: В штанах.
1: Черная, ну ты говорил, в кармане это было рядом. У вас еще три. Обратитесь к чату мобильного приложения.
3: Подсказывают нам в носке.
1: Да, в носке есть такое.
2: Вот, тогда в заборе.
1: Нет, в заборе.
2: Нет. Ладно, вариант был хороший.
3: Дыра.
1: Где еще люди могут ее увидеть? Это популярные ответы просто. Два еще осталось варианта у вас.
2: Две могут.
1: Ну это вкусно еще может быть.
2: В бублике.
3: Дырка в бублике, да.
1: Ну нет, конечно, еще.
3: Кончики.
1: Ну нет еще в каком продукте?
2: Дыру в хлебе?
1: Ну, Рокки, помните вот этот?
2: Сыр!
1: На, сыр, конечно!
2: Гениально!
1: Ну и там, где продукт... Продукт храним.
2: В холодильнике.
1: В деревне, говорю.
2: В деревне. В полу.
1: Да, в полу.
2: А, погреб?
3: Подожди, мы говорили пол.
1: Не говорили вы пол.
3: На пол потом говорили.
1: Не было такого. Ну, 3-3 в любом случае. У вас сегодня победила дружба.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антони Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
15: Саваде-ха, инде.
16: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
17: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
18: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
17: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
19: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
20: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
21: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
22: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
23: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
24: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру

0: на 17 июня прямо сейчас.
1: Овны, сегодня вашему любимому человеку захочется напомнить вам какую-то историю из вашего совместного прошлого, чтобы заново пережить ее вместе.
2: Тельцы, сегодня вам не захочется подпускать людей близко к себе.
0: А близнецы, постарайтесь сегодня не быть чересчур сентиментальным, хоть это будет и нелегко.
1: Рак, сегодня вашему партнеру будет непросто решиться на какое бы то ни было действие.
2: Львы, сегодня велика вероятность встречи с прошлым, то есть с людьми, которые играли большую роль в вашей жизни.
0: А девы, сегодня вы будете ревновать вашего любимого человека к его прошлому, что будет в корне неверно.
1: Весы сегодня могут перевернуть весь дом, поставить всю семью на уши и на сладкое устроить форменную истерику.
2: Скорпионы, сегодня вам захочется рискнуть, даже пойти ва-банк, только вашему любимому человеку это не понравится.
0: Стрельцы, если уже все кончено, если вы давно уже знаете, что пришло время расстаться, то сегодня как раз тот день, когда можно произнести эту фразу.
1: Козероги, сегодня вам довольно непросто будет понять вашего любимого человека, его методы, желания, намерения и смысл тех слов, которые вы будете от него слышать.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша поддержка в каком-то нелегком деле.
0: Рыбы, если вам сегодня захочется любовных приключений, просто полистайте вашу телефонную книгу на мобильном. Всех любим.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. Объединенный день голосования. Также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны. Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область стали лидерами по потреблению алкоголя в России в минувшем году, следует из данных Роспотребнадзора. В числе регионов с наиболее высокими показателями также вошли Коми, Сахалинская область, Карелия и Кировская область. В целом по стране розничные продажи алкоголя составили 61 литр на человека в год. Это на 15% ниже уровня 2016-го. Телеграм временно заблокировали в Индии. По данным СМИ, ограничения будут действовать до 22 июня. Власти страны объяснили решение борьбой с мошенничеством при проведении экзаменов в медицинские вузы. Ранее выяснилось, что экзаменационные задания оказались в открытом доступе и распространялись через Телеграм, после чего экзамен пришлось отменить. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: И самое актуальное, что есть сейчас.
2: Так, инженера уволили за то, что он включал рабочий компьютер слишком поздно и работал с коллегами. Ой, болтал с коллегами. Причем это все было зафиксировано на видеокамерах. И мужчина, которого уволили за то, что он, ну, допустим, на пару минут чуть позже включал и разговаривал на этих видеокамерах с коллегами, а он пошел в суд, подал на своего работодателя бывшего и убедил, что болтал он по рабочим моментам, а пару минут раньше или позже вообще не влияют.
1: А кем он? Инженер в какой сфере был?
2: Не знаю.
1: Неизвестно,
2: но
1: да?
2: Работал он в офисе. В общем, суд стал на его сторону, потому что на самом деле выглядит все, знаешь, как работодатель. Если хочет уволить, он придерется к любой мелочи.
1: Реально.
3: Но есть профессии, где это вообще не имеет значения. Во сколько ты включил компьютер свой? И вообще, по каким вопросам ты общаешься со своими коллегами?
1: Ну, странная причина, конечно, согласимся.
2: Ну, да.
1: В Москве мужчина распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой. Изначально супруг хотел оставить авто себе. Половину его стоимости отдать жене. Он говорит, я заплачу, ты скажи, вот по рыночной стоимости я тебе отдам эти деньги. Однако жена настояла на том, что подарки нельзя делить. И вообще заявляла, что это подарок ей. Но, естественно, на нее он не был записан. Тогда мужчина пошел на крайние меры и вызвал рабочих, чтобы они распилили машину напополам. Поскольку нам не удалось найти фотографию, то вот вариант предлагается вам. Либо, как вы думаете, он распилил? Поперек или вдоль?
3: Я думаю, что поперек.
2: Я думаю, он себе передние два пассажирских кресла оставил, а ей задние.
1: Вообще, вот иногда принципы, наверное, они же вот бессмысленные. Да? Вот девушка зачем? Могла получить деньги за этот Мерседес. Так хотела машину.
2: Но она хотела его взбесить.
3: Я больше удивляюсь, что он сказал, это подарок мне. Подожди, ну я на нем езжу, я себе его купил.
2: Нет, это был подарок мне.
1: Так вот взбесить, а зачем это вот женскому полу? Я не
2: подожди,
1: понимаю.
2: А у меня другой вопрос. Вот насколько ему нужен был автомобиль? Вот нужен ли, если он его распилил? Вот чего он тоже такой принципиальный?
1: Нет, подожди, он же предлагал внести деньги за половину машины, то есть отдать ей. Ты неправильно понимаешь, то есть он предлагал забрать эту
2: хорошо,
1: машину себе
2: а почему,
1: и деньги.
2: А почему он не предложил другой вариант? Оставь себе автомобиль, ну и сможешь мне там половину вернуть.
3: Так она не собиралась возвращать ему деньги ни за что.
1: Так это... у нее денег нет, в этом-то и суть.
2: Ну пилить-то зачем?
3: Ну, значит...
2: По-моему, это бесячество богачей.
3: Нет, стоп, это, нет. Он даже не богач, скорее всего. Она хотела половину.
2: Он псих.
3: Нет, это все верно он сделал, правильно? Она хотела половину машины, все, она по закону ее получила. На, забирай. Нечего было выпендриваться. Я вообще предлагаю все вещи располовинить.
1: Если бы это еще и в дом так же они делили, я бы лично этот Мерси сжег в половине ее дома. Почему бы нет?
3: Ну? Короче, не права она. И предлагаю все подарки, которые, например, платье распилить напополам.
2: И конверт разрежь.
3: И деньги.
1: Один имплант тоже, все пусть забирает.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Надежное решение для работы на международных рынках в банке «Кубань-Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону «Звездочка-2518».
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
15: Телефон рекламной службы.

0: По традиции уже отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в начале часа, а мы в конце шоу это делаем. Какая самая желанная у вас мечта? Евгений спрашивает.
1: Сейчас мы так и рассказали. Давай,
0: у меня есть. Я хочу успеть слетать на другую планету, когда это будет возможно. Реально, очень хочу. Хочу побывать. Марс будет так Марс. На Луне будет колония. Туда хочу слетать. Так
2: на Марс ты не слетаешь.
0: Почему?
2: Ну, очень долго.
0: Ну и что? Я же не сказал, что я хочу вернуться.
2: Я боюсь, что ты туда и не долетишь.
1: Я тогда кругосветное путешествие на круизном лайнере.
0: Круто.
1: Все включено.
2: То все, что угодно. Хочу стать джедаем.
0: Да, ну твоя мечта, скорее всего, быстрее всего осуществится.
2: Да, со световым мечом все как надо.
1: Стать джиганом.
2: Стать джиганом? Ну, я сейчас разбегусь, в стену ударюсь. И что, начну записать.
0: Так, здесь опять спрашивают. У меня черепаха, у Ани муж. Стас, у тебя кто-нибудь есть? Владимир интересуется.
2: Из животных? Да. Нет, а так вообще с девушкой встречаюсь, все нормально.
0: Кстати, мистер Капкейк, он
1: без вопроса... Черепашка Сашка.
0: Без вопроса написал, здравствуйте, Аня замужем. Вот, он утвердил просто.
1: Да ты что? Да ладно! Удивил!
0: То ли он всем напомнил, то ли он тебя забил, я не понимаю.
2: И муж такой, так мы жена.
1: И на аватарке другая женщина у него.
0: Просто всем напомнил. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра мы с вами услышимся. Как обычно, с вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Отличного продолжения дня. Ждем в 7 утра.
0: Всем хорошей среды. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

В эфире Рекорда стартует новый танцевальный час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, как часто вы прогуливаетесь? Вот, оказывается, прогулки в 10 тысяч шагов – это маркетинговый миф, заявили врачи. На самом деле, никакой особой пользы от магической цифры нет. Гораздо эффективнее обычная прогулка продолжительностью 40 минут интенсивным бодрым шагом. Если идти медленно, нагрузка на организм почти нулевая. А если человек с лишним весом или проблемами с суставами будет упорно добивать 10 тысяч шагов, то может только навредить себе. Поэтому прогуливаемся спокойненько 40 минут, а потом переходим на интенсивный и бодрый шаг. Вот такие рекомендации на сегодня. Как часто вы занимаетесь спортом, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Робин Шульц и Барбс «Better Times». Также появится Хьюгель «Moment to the Sun». Послушаем работу от Bieber Action, New Religion.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антони Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
2: Телефон рекламной службы 992-300.
14: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Приглашение Зеленского Путину встретиться на саммите Большой Семерки во Франции российской стороне официально не передавалось, сообщил Дмитрий Песков. Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, заверил представитель Кремля. Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. Всего в Госдуму будут избраны 450 депутатов. В единый день голосования пройдут также выборы глав 11 регионов. Средний чек зарубежного летнего тура увеличился на 13% и составил 194 400 рублей, а общее число бронирований таких поездок выросло на 40% год к году, почитали аналитики. Три четверти бронирований пришлись на Турцию и Египет. Спрос на Вьетнам, Китай и Мальдивы вырос в разы. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О банк.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, на какой специальности учились вы? Вот китайские университеты массово закрывают устаревшие специальности. Уже вырезали 12 тысяч направлений, включая языки, гуманитарные науки, менеджмент и творческие профессии. Вместо них запустили 10 тысяч новых курсов по нейросетям, робототехнике и анализу данных. В итоге больше 30% университетов программ страны полностью поменяли. Вообще интересное решение, как будто бы нам тоже стоит добавить какие-то курсы по робототехнике, нейросетям, анализ данных. Это все должно быть еще в большей мере. Как думаете вы? И пригодилась ли вам ваша специальность, на которой вы обучались? Работаете ли вы сейчас по своей профессии? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу John Summit, Shades of Blue.

0: Ждешь лета?
1: На черном рынке продать почку легче легкого.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антони Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
8: Красота!
9: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык?
9: Вася, в парку поддай!
11: Эх, хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
16: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
20: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш». Автобочка в салонах 16+.
8: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники в ночное время вводится на территории Крыма с 17 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ограничение будет действовать с 20 часов до 6 часов утра. Выдача семейной ипотеки может снизиться на 20-35% после изменения условий программы, заявили аналитики. По их оценке, при наиболее жестком сценарии сокращение может достичь 35%, что также способно привести к снижению объема финансирования жилищного строительства со стороны населения. Воскресенье станет самым длинным днем 2026 года. Летнее солнцестояние произойдет 21 июня. Светлое время суток продлится более 17,5 часов, сообщили в московском планетарии. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Эдварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Профессиональный подход – ключ к успеху вашего бизнеса. Надежные решения для расчетно-кассового обслуживания, гибкие тарифные планы и поддержка опытных специалистов доступны в банке «Кубань-кредит». Развивайте бизнес и уверенно смотрите в будущее вместе с надежным партнером.
13: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КП «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

Новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие домашние животные есть у вас? Вот тут ученые сделали опять какую-то новую теорию и сказали о том, что объятия с кошками только ухудшают самочувствие при стрессе. Дело в том, что взаимодействие с кошками обычно пассивное. Вы ее обнимаете, а она лежит как плюшевый мешок и практически не реагирует, в отличие от собак, которые активно отвечают на ласку. Из-за этого человек в стрессе может почувствовать себя еще более одиноким. Но вот тут как будто бы не всегда, да, можно согласиться с учеными, есть разные типы котов и собак. Например, некоторые, наоборот, начинают испытывать еще большую ласку, да, по отношению к человеку. Как это происходит у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Помогает ли вам или же, наоборот, ухудшает состояние? Мне вот лично помогает, что там говорят ученые. Ну, вот, видимо, у каждого теория своя. Давайте я пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It». Услышим трек от Джон Саммит и Инес «Crystallize».

что не делается, все к лучшему. Просто не всегда это лучшее ваше.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный Обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
13: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия – до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes –
14: Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А.
15: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
16: Это лето будет жарким.
17: Это лето будет ярким.
18: Сливочным, приятным.
19: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
20: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
21: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Новости.
1: США скоро могут восстановить санкции в отношении российской нефти, заявил Дональд Трамп. Он объяснил это возобновлением поставок нефти через Ормузский пролив. Полностью морской коридор будет открыт 19 июня. Благодаря возобновлению судоходства через Ормузский пролив, мировые цены на нефть начали стремительно снижаться, добавил американский лидер. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести средства должны насторожить. Спрос россиян на недвижимость в Эмиратах снизился примерно на 60%, об этом пишут ведомости. По данным издания, одной из главных причин стали сложности с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что покупатели теперь чаще рассчитывают на скидки и более выгодные условия при покупке жилья. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Record.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
14: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
15: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Давайте обсудим новости из нашего телеграм-канала. Ну, по традиции, как обычно. Москвич распилил Мерседес пополам, чтобы машина не досталась его бывшей супруге. Подробнее рассказываю. 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли разделить Мерседес. Он предлагал выплатить половину стоимости, то есть деньги, бабки предлагались. Она утверждала, что авто подарили, и все тут ты мне подарил. Когда спор зашел в тупик, он вызвал рабочих, мужчина, и разрезал машину пополам прямо на глазах у бывшей. Это называется «Да не доставайся же ты никому». Вот такая вот любовь бывшая, прошедшая, до чего доводит. Представляете, друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение. Кстати, вот давайте тему подарков как-то продолжим. И рассказывайте, а вы возвращали подарки? Если да, то что это было и в честь чего вы возвращали? Как докатились-то до жизни такой? Кэлвин Харрис в этом часе и свежая работа «Satisfy».

0: Fright и Wild. И, конечно, Bebe Rexha и Faithless New Religion. Уже сейчас Эвелин Рокстон и Vertigo, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето на рекорде.

0: приложении Рекорда. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», — высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
7: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
13: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: В Воронежской области вводят ограничения на продажу бензина и дизтоплива в крупную тару. Об этом сообщили представители крупных сетей АЗС. Мера направлена на то, чтобы не допустить вывоз топлива в другие регионы. При этом приобрести бензин в небольших объемах для личных нужд по-прежнему можно без ограничений. В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за самостоятельный ремонт дорог и асфальта во дворах. Авторы инициативы считают, что жители нередко устраняют ямы быстрее коммунальных служб. Сейчас за такие работы можно получить штраф до 10 тысяч рублей. При этом правительство идею не поддержало, указав, что ремонтом дорожного покрытия должны заниматься специалисты. Лионель Месси установил сразу несколько рекордов на чемпионатах мира по футболу. В матче против Алжира он оформил хет-трик и помог сборной Аргентины победить со счетом 3-0. Благодаря этому Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по числу голов на мундиалях, а также стал самым возрастным автором хет-трика и первым игроком, принявшим участие в 6 чемпионатах мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. kb.kubankredit.oo. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Ну вот чуть с ума не сошла перед эфиром. А знаете почему? Потому что узнала день чего сегодня. Сегодня, оказывается, день приманивания муз. Я так подумала, музы, какие они, о чем, для чего они же нас должны вдохновлять. Что нас вдохновляет? Нашего музреда вдохновляет определенность. Николая, прекрасно понимаю, меня тоже это и радует, и вдохновляет. И вообще как-то жить после такого хочется. Еще вот, знаете, некие вот финансы, всякие там деньги разнообразные тоже очень вдохновляют. Друзья, вас что сильно бодрит, заглядывайте в мобильное приложение и пишите, что вас вдохновляет. Робин Шульц в этом часе и Bad Times. Еще год Lucky, ла-ла-ла. Диджей Луис тоже в этом часе, Билли Джин.

Плохая примета освещать темный переулок новым iPhone.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
3: Может, что-то с песнями лучше всего.
2: Никит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендации. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами. Одной из них 70. С кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша. А друг у нее монгол, Олег.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
5: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
19: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-170-26-51. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
20: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите Большой Семерки, даже не поприветствовав его, сообщили швейцарские СМИ. Макрон пригласил Зеленского на саммит в надежде, что после заключения рамочного соглашения США с Ираном удастся установить контакты между Россией и Украиной. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса. Они смогут бесплатно выбирать места при покупке билета, а также при необходимости сопровождающему предоставят место рядом без доплаты. Кроме того, в аэропортах будет доступно бесплатное сопровождение. Али Алван признан лучшим игроком матча Австрия-Иордания. Форвард сборной Иордании стал автором первого гола своей команды в дебютном матче на чемпионате мира. Но добыть хотя бы ничью против Австрии не удалось. Счет 1-3. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
18: Телефон рекламной службы 992-300.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, а меня зовут Кристина. Новость, просвещаемся. В школьных учебниках может появиться раздел о финансовой грамотности. Точнее, не просто может, его уже добавили в новый раздел «Семья в экономике», посвященный основам финансовой грамотности. Речь идет, конечно же, о пособиях по обществознанию для 9 классов. Вот так. Вот когда я училась, я даже не могла представить, что такую важную дисциплину могут вот раз и нам добавить. Ну, любопытно, честно признаюсь, любопытно, мне не повредит даже сейчас, несмотря на то, что я взрослая. Друзья, рассказывайте, вот ваша воля была бы, вы бы какой предмет обязательно добавили бы в школьную программу? Пишите об этом у нас в нашем приложении «Радио Рекорд». Он в этом часе и «Small Town Boy».

кстати, тоже будет «Can't Deny It». И трэп «Mafia House» «Mafia Style». Прямо сейчас «Yearbooks», «Graceland» и все это рекорд «Dance Лето».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, легко рассуждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама нефта. ООО «Каргоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Маркетплейс». Подробности на Фрэш.ру и в салонах 16+.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
13: Савадеха, Инде.
14: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
4: Телефон рекламной службы 992-300.
16: Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против России, пишет издание «Политико» со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция БНР, возражения Софии могут быть связаны с намерением Евросоюза включить в санкционный пакет патриарха московского Кирилла. Полеты легких и сверхлегких самолетов ограничат на высоте до 5 километров 200 метров в регионах Центральной России. Ограничения будут действовать над Москвой, частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет журнал «Менеджер» со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца этого года на 28,5% до 1,5 миллиардов евро. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.

0: Гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
0: О погоде. Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
8: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
7: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
9: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
0: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.

привет, это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 17 июня и 17:00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Я вас всех приветствую.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Это лето будет жарким.
6: Это лето будет ярким.
4: Сливочным, приятным.
7: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
4: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
16: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
17: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД создали специальный штаб для контроля поставок нефтепродуктов в регионы. В компании сообщили, что особое внимание уделяется доставке авиакеросина в аэропорты, чтобы избежать перебоев с топливом. Меры принимаются на фоне сообщений о временных ограничениях на продажу некоторых видов топлива на АЗС. Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции не связаны с политикой, заявил глава Россельхознадзора. Он отметил, что причины лежат в плоскости качества и безопасности продукции. По оценкам Центробанка Армении, ограничения на экспорт в Россию могут привести к снижению ВВП страны на 2%. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Встреча состоится 18 июля и станет одним из главных событий начала нового футбольного сезона в России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
10: Выгода до 750 000 рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
16: Артекс Групп.
15: Старомариевское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
17: Белджи. Надежность в движении.
18: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
19: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

стадионе Stade de France были его сольники. Stade de France это, кстати, ну типа как наши московские Лужники. Получается, что Дэвид Гетта собрал на свои сольные шоу за 3 дня 250 000 человек. Представляете, у нас в России считанные артисты могут похвастаться таким достижением. Вот у нас Баста, например, в этом году собирает Лужники 3 раза. И хоть у него и есть проект электронный Горилла Зиппа, Баста он все-таки больше про рэп. Я верю и надеюсь, что у нас в России появятся такие электронные

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи. О, не то, что у тебя.
3: Мы а
2: не
3: мы... жили...

0: кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
13: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37
16: 14. Ах! Какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
17: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
18: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
19: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
20: Технологичный и современный кроссовер.
19: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
12: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
0: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
21: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
22: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
23: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
24: Реклама не хата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-61-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
25: Саудэха. Инде.
26: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Центр избирком предложил провести голосование на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября. В эти дни выборы депутатов Госдумы впервые пройдут на территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила Элла Памфилова. Она отметила, что решение принято после консультации с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов. Массового отказа от отдыха в Крыму из-за сложностей с логистикой нет, однако новых бронирований стало меньше на 25-50%, сообщили в АТОР. Отмечается, что новые заявки продолжают поступать, но туристы стали заметно осторожнее в планировании поездок, а глубина продаж сократилась до минимальных значений. Сегодня на чемпионате мира по футболу завершится первый тур группового этапа. В борьбу вступят последние команды группы К и Л. Болельщики ждут выхода на поле Криштиану Роналду, для которого этот мундиаль может стать шестым в карьере. Также внимание приковано к матчу Англия-Хорватия и историческому дебюту сборной Узбекистана на чемпионате мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103-7-8-320-48-605, 6+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
3: Может быть, что-то с песнями лучше всего.
2: Кики, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами. Одной из них 70 с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша, а друг у нее монгол Олег.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
8: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
9: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань Кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. 7 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге на наших рекордных часах. Меня зовут Женя Балдин. Я вас всех приветствую. Напоминаю, что сегодня у нас среда, а в ночь со среды на четверг, ровно в полночь, у нас традиционно в эфире Рекорда шоу «Рекорд Гест Микс». Кто будет у нас на этой неделе, а конкретно сегодня? У нас будет Джоша Робби, нидерландский диджей-продюсер, поиграет вам приятную хаос-музыку, летнюю, прикольную. Так что обязательно, если мало ли вы совы, не спящие люди по ночам, возвращайтесь в наш рекордный эфир. А если, кстати, пропустите, то для этого работает телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», куда мы ежедневно выкладываем все наши вечерние и ночные радиошоу, разумеется, с трек-листами для вашего удобства. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем основном эфире. Это будут Боб Синклейр и Кайза, «I Can't Wait», «Рекорд Микс».

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антони Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
16: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
15: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
17: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
18: Это лето будет будет жарким.
19: Это лето будет ярким.
20: Сливочным, приятным.
21: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
20: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
22: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне «Джили Атлас» в Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера «Гермес». Ставрополь, южный обход 57/2.
23: Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
24: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
25: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить военные действия против Ирана, если их не устроят условия меморандума о взаимопонимании. По словам лидера США, дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от содержания и выполнения возможных договоренностей между странами. Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил Владимир Путин. Президент открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Казани переговорами с лидером Филиппин. Китай и Венгрия вошли у российских туристов в пятерку самых популярных стран на это лето. Они вытеснили Испанию и Белоруссию, следует из данных сервиса для организации путешествий. Также в топе Франция и Италия, а лидирует Турция. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
7: 18+.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Что? Марамойка какая-то. Нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил. А у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас.
7: Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
16: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
17: Красота.
18: Какой воздух.
19: Смотрите, какие горы.
20: А какой шашлык.
21: Вася, парку поддай.
22: Эх, хорошо.
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, известный закон Годвина гласит, по мере разрастания онлайн-дискуссии, вероятность сравнений, связанных с нацизмом или Гитлером, стремится к единице. Именно поэтому мы не позволяем дискуссиям особенно разрастаться и обсуждаем новости умеренно длинно. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки проводят на пенсии в среднем на 17 лет больше мужчин. По оценкам экспертов, ожидаемая продолжительность жизни женщин в России составляет около 79 лет, а мужчин около 67. При нынешнем пенсионном возрасте это означает, что россиянки живут на пенсии примерно 19 лет, тогда как россияне всего около 2. По данным исследователей, такой разрыв считается самым большим в мире.
2: Россиянки 19, а россияне, то есть мы около 2? Слушайте, но тут, знаете, тут, видимо, дело в том, как живут. Может, живут мало, но ярко, да, живут, как упавшая звезда. Быстро, знаете, так, на алкогольном топливе, на алкопарах, на всю мощь. А ведь, смотрите, а еще и дым табачный изо рта на полную валят, да? Там, я, в принципе, ну, как ты долго проживешь на такой мощности? Дым валит, спирт внутри кипит. Живешь, как паровоз под откос, быстро, но ярко.
1: Будет что вспомнить потом.
2: Конечно, разумеется.
1: Когда крякнешь.
2: Да, да, да, да, и во время. Но, послушайте, 19 против 2. Ну, конечно, давайте все-таки не будем сбрасывать со счетов, что и сама пенсия у наших женщин на 5 лет длиннее.
1: Да, у них 60, у нас 65.
2: Да, а не в 64-59, нет?
1: Нет, нет.
2: Ну, в любом случае,
1: там цифра 59, как бы, ну, где такое было?
2: Я просто
1: ровное, круглое число.
2: В любом случае, да, у нас разница в пенсии на 5 лет, а они на 5 лет на пенсии больше. Поэтому давайте, да, все-таки будем корректны. И добавим еще плюс 5 лет. То есть, значит, на пенсии мужики живут как бы там не 7 против 19, да, не на 17, а на 12 все-таки только лет больше они живут, что уже легче. Но все равно, вы смотрите, хорошо, на 12 лет больше, даже если на 12. И знаете, и тут вот алкоголем, табаком и образом жизни, я думаю, тут все не объяснить.
1: Да это, конечно, ерунда полная.
2: Абсолютно. Просто, может, ерунда.
1: Они как-то экстремалят, наши пенсионеры, мужики там в горы ходят, там дайвингом занимаются, с опасными акулами, там что, там, к диким племенам в джунгли едут. Это что, сокращает
2: жизнь, да? Вероятно, но есть еще одна версия про других акул. А может быть, все-таки дело, собственно, в наших женщинах? Тоже. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Вот когда женщина, ну, женщины и то, знаете, они так, мужиков-то так чуть-чуть там, да ты что, я на тебя взял, быть, потратил, а? Это женщина. А когда женщина становится бабушкой, а потом еще хуже бабкой, а потом, когда, если совсем плохо, старухой, ну, как тут с ней долго проживешь? Даже это пушкинская, да, из «Золотой рыбки», там, опять моя старуха бунтует. Не дает мне покоя, старуха проклятая. Как с такими старухами долго прожить?
1: Так это, конечно, очень обидно, потому что, наверное, действительно все в них. Потому что, в принципе, для нас, для россиян, для российских мужчин, пенсия – это мечта. Это как поход в самом Грале. Потому что еще великий почтальон Печкин сказал, я, может, только жить начинаю, на пенсию выхожу. Потому что вот он к этому стремился.
2: А у почтальона Печкина...
1: У него же велосипед, как бы.
2: Да, но у него был велосипед, но мы знаем, что у почтальона Печкина не было жены-пенсионерки Печкиной.
1: Но он,
2: да?
1: Это не факт. Мы же,
2: не а мы ничего про нее. Раз не показывали, значит, нет.
1: А, старуха Печкина.
2: Конечно, значит. Наоборот, видимо, ее нет, а может быть, она его доконала. Так вот, конечно, когда у нас... Да, а потом, смотрите, ведь на старухах все не заканчивается. Значит, там сначала там бабка, потом старуха, а потом корга, а потом, когда она становится старой перечницей, а потом хрычевкой, а потом грымзой.
1: А? Я постоюсь просто дедушкой.
2: Вот, да, а нет, тут меня. И годика не протянешь с таким. Но вопрос серьезный. И вопрос, как всегда, этот серьезный вопрос мы переадресовываем кому? Правильно, вам, дорогие наши эксперты. Ну, смотрите, вот такой разрыв. Самые мы первые, да?
1: Да, мы первые. Это как бы, ну, это хоть какой-то плюс в этом можно найти. Потому что, ну, первые во всем мире.
2: Это хорошо, да.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: это плюс
1: место.
2: Обязательно
1: если
2: нужно.
1: На втором, ну...
2: Плюс нашли, а теперь обо всем остальном. Вот. Смотрите, мужики живут меньше в России, и кардинально меньше, как нам говорят тут в этой новости, что мы первые в мире по этим показателям. Так вот, вопрос общий сначала. Почему мужики у нас живут меньше? Но общего вопроса нам недостаточно. Как ты конкретно думаешь, почему мы, мужики, живем меньше?
1: Вы, они женщины, мужики, если ты женщина.
2: Если ты женщина, девушечка, бабушка, почему мы, мужики, живем меньше, а почему вы живете дольше? Вы все поняли, обсудим это в народных новостях.

0: Крафт-шоу.
1: Обычные поцелуи могут привести к заражению бактерии Helicobacter pylori, предупреждают врачи. Она передается через слюну, а также через грязные руки и общую посуду. По словам специалистов, бактерия способна годами никак себя не проявлять, но при этом провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях повышать риск развития рака желудка.
2: А? Поцелуй к раку желудка? И это я хочу обратить ваше внимание, господин Кремов. Это обычные поцелуи к раку желудка. А что тогда, простите, необычные? Ну, вот те самые, которые, помните в песне, там, чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Вот те нижние поцелуи, так они, наверное, вообще сразу к ротавирусу или к коклюшу, боюсь предположить.
3: Ну, как, да, каким-то опасностям, да.
2: Вот. Свиному гриппу сразу.
3: К вывиху челюсти.
2: Там, чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Вот те нижние поцелуи, так они, наверное, вообще сразу к ротавирусу или к коклюшу.

0: Пошептались, как бы, и баиньки. Нет, все, без всяких поцелуев этих ваших.
1: То есть без, просто шептать.
0: Бесовских, да.
1: Окей. Ну, хорошо, ладно. Значит, в поцелуй она передается через слюну. Окей. Но там же еще было сказано, что этот хеликобактер также передается через грязные руки. И вот тут я задумался, а руки во время поцелуя при чем? Что кто-то во время поцелуя руки сует в рот?
0: Не, ну прикольно, да, палец засунуть в рот. Так поделать. По губам.
1: Нет, я знаю поцелуй с языком, но с руками...
0: Да нормально.
1: То есть руки... А может это те, кто языком плохо управляет, как бы... Он как бы еще язык руками направляет, как бы.
0: Ну или просто, знаете, сунул палец в какую-то грязь... Даже не буду говорить куда. Потом облизал его, ну чтоб чистый был, да? Палец-то остался чистый. А во рту хеликобактер пилори, хотя отличное название для дэс-метал группы, хеликобактер пилори.
1: А теперь, знаете, я буду думать не о группах ваших, я буду думать о нем. И у меня практически вопрос. Хорошо, ладно, а перехватить во время поцелуя этот хеликобактер нельзя?
0: Что перехватить?
1: Ну перехватить эту бактерию. То есть, если перед поцелуем ей в рот брызнуть дихлофосом, например.
0: Ну тогда это вообще-то уже статья. Тяжкие телесные.
1: Тут другая проблема, да. Ну хорошо, а если я целуюсь чистыми руками? То есть, мыть руки перед поцелуем.
0: Ну или без рук, вообще руки за спиной держать.
1: Без руков?
0: Без руков, вот без рук целуются.
1: Окей. Ну окей, ладно, с чистыми руками я тоже, ладно, это даже готов понять. Что там еще было сказано? А там же еще было сказано мыть, а также передается через поцелуй, да, чистые руки.
0: Нечистые.
1: Нечистые руки, точнее. И посуда. Немытая посуда. А при чем здесь посуда? Может передаваться через общую посуду. При чем здесь поцелуй?
0: Ну как? Ну смотрите, вот ели вы плов руками, да, как это у нас это водится у россиян, как бы, да? Там посуда была грязная. Вы как бы плов с хеликобактер пилори с посуды передали себе в рот, потом этими жирнющими своими губами в бараньем жиру ссали, начали целоваться. Да. И все, и вот, все, бинго.
1: Вспоминаю, так и было. Ну, нет, что это, кому предостережение? Это предостережение для свиней, что ли? Выжрал хавчик из немытого корыта, типа сразу не целуйся, помой руки и нос, что ли? Вы знаете, вот это, ну, это ужасная новость, хеликобактер. Потому что теперь вот после этой новости, ну как теперь целоваться? Я теперь буду целоваться и думать об этом хеликобактере, там, да? Кстати, главное во время поцелуя так не назвать, там, ты мой хеликобактер.
0: Ну вместе, да, но в вашем возрасте уже хеликобактер.
1: Нет, не страшно, согласен,
0: не
1: да.
0: Грозит уже, да.
1: Нет, послушайте, ну теперь мы все, ну не я, но люди, которые...
0: Молодежь!
1: Молодежь, конечно. То есть он целуется и в какой-то момент уже, кажется, чувствует, хеликобактер полез.
0: Может, чем-то полоскать?
1: Кого? Хеликобактер?
0: Ну, ротище свой.
1: Свой или ее?
0: Ее тоже, да.
1: Да.
0: Оба рота полоскать
1: и целоваться.
0: Да. А потом да.
1: А это поцелуй уже? Или это...
0: Такой, да, изобретатель.
1: Это не французский, а какой?
0: Монгольский. Горловое пение. Шоу на рекорде.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антони Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.

0: потом уже, когда с сетями разберемся, да, уже постепенно пойдем, как бы, вот, к телефонным, там, знаете, к сетевым мошенникам.
1: Конечно.
0: Вот тогда, тогда реально было много случаев, когда, знаете, когда они только появились, были в новинку, там, да.
1: Пора разобраться с 90-ми.
0: В 2002-м, как бы, в новинку. Там.
1: Нет, это, конечно, проблема серьезная. Вызов, как говорят часто, да, челлендж серьезный. А ведь, смотрите, они же еще собаки такие, они же делают пятитысячные купюры. Нет бы там прикола, ну, там, не знаю, ну, хотя бы с соткой. 100 рублей сейчас вообще ничего не стоит. Сотка сейчас по покупательной способности сама по себе прикол, да? Они же аглоеды такие пятитысячными нас разводят. И вот тут у меня вопрос, а что, действительно много жертв? Вот а где и кому эти банки приколов они втюхивают? В обменнике, наверное?
0: Ну, в полутемных комнатах, когда, значит, нет, плохо видно.
1: А что это ситуация? Нет, посмотрите, вот, вот давайте каждую ситуацию разберем. Значит, самая, ну, такая, ну, естественная, да, в обменнике, да, вот где. Но там, а ведь, да, кстати, есть действительно большая вероятность, что, может быть, они это делают в обменнике. Потому что, смотрите, ведь в обменниках, да, они проверяют купюры, знаете, ну, вот как пассажиров в аэропорту перед вылетом. То есть купюру там до трусов раздевают. Там даешь там любую купюру. Наш, особенно если это доллары, да, они сразу ее, значит, кладут вот в эту хрень с ультрафиолетом, да, как бледного в солярий. А потом они еще достают, значит, огромную лупу и зырят на эту купюру сквозь лупу еще, наверное, минуты две, как будто хотят там разглядеть все бактерии.
0: А что, и доллары есть такие? Там типа написано «This is bank prefolio».
1: Ну, это, конечно, они хотят через лупу, это только там очень мелко, знаете, надо через лупу.
0: Под Франклином, там чуть-чуть.
1: Чуть-чуть, капелька. Ну, и, видимо, знаете, как они втюхивают им? Может быть, иногда у них эта лупа ломается. А без нее они даже не могут прочесть на купюре там ничего.
0: И свет мошенники приглушают, как бы, я же говорю.
1: Хорошо, где еще, кроме обменника? Вот где сегодня расплачиваются пятитысячными купюрами и их при этом не проверяют? Там на уровне фразы не является платежным средством. Где? Может, в банке? Или, может быть, знаете, может быть, в банкомате? А, точно, через банкомат. Возможно, эту купюру... банкомат, конечно, вот такую он ее не примет, да, потому что там, да, написано «банк приколов». Но... А может быть, эту купюру может принять банкомат, если ее засунуть и перед этим зачеркнуть ручкой слова «банк приколов». А?
0: Ну зачем? Ну что ручка? Мне не нравится дурака. Закрасить таким белым маркером канцелярским. Знаете, когда вот, вот, вот так замазывают, когда вот в документах там что-то там.
1: И подписать. Настоящее. Ну хорошо, кого сегодня можно развести купюры банка приколов? Ну не знаю, мне кажется, что даже...
0: бомжа в метро. Который стоит, выбирается.
1: Да, всего 5, да, когда даешь 5, а это да.
0: Вот они пожаловались, видимо.
1: Вот я, да, мне кажется, что дальше, даже вот прибывшего на вокзал из Таджикистана приезжего, ты ему не втюхаешь, потому что он к этим купюрам очень внимательный, да, потому что ему перед выездом, ему так и сказали, там, брат, будь внимателен с купюрами банка, прикольно.
0: А может, у него уже свои такие есть, может, он как бы у себя на родине в банке обменял свою национальную валюту на купюры банка, прикольно. Но, кстати, ну, главный вопрос в истории такой, для меня, по крайней мере, вот люди, которые создавали эти купюры банка приколов, они делали это с какими-то хорошими намерениями. То есть для прикол. Какие могут быть приколы, кроме как мошенничества с билетами банка приколов? В чем прикол? Это что?
1: Слушайте, зачем их делали?
0: Да, зачем их делали?
1: Ну как? Я вам сказал, а я вам то, что сказал. А, ну, а смотрите, а зарплата таджикам, это разве не прикол?

0: Хруст Шоу.
1: В Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег, а участники разбирали сценарий от обычной уборки до внезапного снежного коллапса. По словам организаторов, тренировка нужна, чтобы заранее понять, кто за что отвечает и как действовать в случае нештатных ситуаций зимой.
2: А что, вот, простите, делает ситуацию со снежными заносами летом похожей на ситуацию зимой? Не знаете?
3: Не, ну как, ну как любое учение, воображаемый снег, там, ну там какой-то вот такой, знаете, как воображаемый противник, как бы там.
2: Нет, ну нет, ну мы-то почему воображаем? Все-таки лето, да? По крайней мере, летом хотя бы есть тополиный пух.
3: А, ну да, ну он есть, да. Конечно,
2: вот это. Но они же на Кирочной, эти, в Питере, то есть, да? Ну. А сегодня в Питере весь день дождь. Там и пуха-то нет. И, кстати, на Кирочной улице, знаете, видимо, все-таки учения проходят успешно, потому что раньше, давно, на Кирочной улице стояли проститутки, а сейчас их нет. Это, видимо, так хорошо коммунальщики тренировались. То есть всех проституток как снег убрали, как бы где-то сейчас лежит куча.
3: Да они сами разбежались. Вы бы на месте проститутки, чтобы остались бы там, когда там учение по уборке воображалось.
2: Конечно, да, то есть нет, все-таки работает, да, значит, ну, а... И отрабатывали, что там действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег.
3: Условный.
2: Ага. Интересно. Кстати, вот век живи, век учись. Вот, ну, согласитесь, Кирилл, что до этой новости вы не слышали такого словосочетания, да. Условный снег. А, кстати, что это такое, условный снег?
3: А что угодно. Вот что называем, это будет условным снегом. Сказали организаторы, кто бы это ни был. Вот именно там пенопласт, вата, там стекловата.
2: Например, да, там прохожие. Нет, ну что, снег воображаемый, это я понимаю, как в театральном. Помните, работа с воображаемыми предметами учили. Ну, я не думаю, что прямо у коммунальщиков прям такое хорошее воображение.
3: Кстати, в прошлом году они это учение летом проводили на Маховой, тоже в центральной улице Питера, где театральный институт. Или когда академия, он сейчас уже называется, я не знаю. Вот там это было логично. Сейчас на Кирочной, рядом, но не там. И почему они все время трутся в центре эти учения устраивают? Почему? В Кудрово, в Удель.
2: А может, коммунальщики...
3: Шокировать студентов, туристов китайских?
2: Да нет, а просто коммунальщики, видимо, живут в центре, в хостеле все. Им неудобно.
3: А в Кудрово они не живут, что ли?
2: Ну, а в Кудрово, понимаете, совсем другая снежная ситуация.
3: Ну, это да.
2: Там, представляете, в центре там снег, он вот так, а в Кудрово он да, как? Он по-другому это, совсем.
3: Да. Он там желтый, да.
2: Да. Но это же все-таки, это в Питере, да, учение, как было сказано. А почему в Питере? А что, в Москве как бы к зиме не готовы, что ли?
3: А в Москве все по-настоящему. Вот смотрите, вот как бы каждый год меняют плитку. Это же учение, но они по-настоящему меняют ее, как бы, да?
2: А,
3: тротуарную.
2: Тяжело в учении, да, легко. Нет, а может быть просто в Москве, знаете, в Москве круче. Ведь смотрите, наши коммунальщики тренируются просто летом, да? А коммунальщики в Москве, они тренируются, может быть, весной, но в Майами. Там, а условным снегом было море, например.
3: Ну, возможно. Потому что это приехали к нам в Питер московские коммунальщики тренироваться. Заодно и город посмотреть. Вот поэтому они в центре и трутся.
2: А условный снег это... Это какой снег?
3: Ну, какой-то
2: в случае с москвичей. Где-то нашли какой-то.
3: Очень условный, да.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этом месте нашей программы радио поворачивается к нам задом, ну и к вам не передом особенно, но все-таки больше туда. В этом месте нашей программы вы пишете сообщения, а мы кое-что из этих сообщений читаем в эфир. Это мы называем народные новости. Че там?
1: Но тут у нас была новость, в общем-то, такая не самая веселая, о том, что как бы самый большой разрыв в возрасте смертности как бы в России, как бы в мире. То есть между женщинами и мужчинами, разумеется, мужчины умирают на 17 лет раньше, чем женщины. То есть,
0: меньше живут.
1: И мы спросили тебя, почему? Да, ну есть какие-то явные причины, которые там нам озвучивают постоянно Минздрав, там вредные привычки, то все, 5-10. Но все-таки как-то все равно этого как-то маловато, да, потому что разрыв-то какой-то гигантский такой, да, очень печальный для нас мужиков. Почему мужчины живут меньше? И вы набросали много своих версий, причем как мужчины, так и женщины. Вот, например, женская версия от Елены. Здравствуйте, господа! Да энергию на других баб надо меньше тратить, и жить будете дольше. Заколебали других баб кадрить. Попросил друг моего мужа, иорданец, продать машину. Вчера захожу на Авито мужа, смотрю, а он там вовсю флиртует с покупательницей, белопрысой Иринкой. Я ему Северёк не предъявляю, а еще и виновата осталась.
0: Подождите секунду, давайте разберем. Значит, то есть живут все меньше все-таки мужики из-за баб?
1: Да, из-за чужих баб.
0: А какая разница? Чужие бабы же тоже бабы. И вообще чужих баб не бывает, правильно?
1: Может, как и бывших. Что баб-коммунизм такой?
0: Конечно, да, это во-первых. Во-вторых, самое интересное, что там по Иринке
1: Белобрысой? Ну, как бы, да. То есть он выставил какой-то друг иорданец, друг мужа иорданец, попросил мужа выставить на продажу машину. Типа, ну, видимо, может, в Иордании нет как бы доступа к нашему Авито. Я не знаю, какая там история.
0: Они как живут так вот, в такой ситуации, в Иордании?
1: Нет, иорданцы...
0: Почему они живут больше, чем мы, когда у них нет доступа?
1: Кстати, да, не знаю статистику, но уверен, что как бы больше живут. Да,
0: вот. Ну, так и так понятно. Так, и что с Иринкой?
1: А она заходит на Авито мужа. А там он уже, как бы, видимо, в переписке флиртует с какой-то Маринкой Белобрысой. Вместо того, чтобы машину иорданца продавать.
0: Вот до чего вы нас доводите, женщины. Ну, вот смотрите. То, что женщины виноваты даже в нашей высокой смертности по отношению к женщинам. Даже женщины это признают. А что мужики?
1: Да, вот как мужики это подтверждают. Как бы более четко сформулировал Василь. Он пишет. Да без баб мужики еще меньше жили бы. Но и в то же время они благодаря бабам живут меньше. Палка о двух концах. Да. Никуда не деться, да?
0: Ну, такая, с одной стороны, да? Давайте, то есть с одной стороны, да?
1: Но с другой стороны, да.
0: И женщина, кстати, такая же штука. С одной стороны, с другой. Ну, возьмите, женщина нравится с одной стороны или с другой стороны?
1: Да, со всех сторон нравится. А вот пишет нам Блендер Задунайский. Привет, парни. Женщины обычно умеют хорошо готовить. Вот поэтому и живут дольше. А нам на эту готовку вечно времени нет. Поэтому часто приходится есть что попало. Вот, например, господин Хрусталев в вашей копипасте с Тютрюмовым так позорно нарубил помидоры черри, что прям слов нет. Короче, надо всем учиться готовить вкусную и здоровую пищу самостоятельно.
0: Подождите, вот объясните мне. Копипаста, это после того, как мы ее тут недавно упомянули?
1: Да, она все.
0: Они стали ее смотреть?
1: Взлетела, да. Тема, спустя 15 лет тема взлетела.
0: Давайте те, кто не понимает, а когда мы ее снимали вообще?
1: Лет 10-15.
0: Да больше, вы чего? Это год там, наверное, 10-11. Да?
1: Ну, 11-15 лет.
0: Ну, 15 лет, да, но не меньше, наверное, там, да?
1: Сняли парочку пилотных выпусков.
0: Ну, не пилотных, они прям все там. Да не 5-6, их 10 было, или 9. Мы их сразу сняли за, да, неважно. Так, я просто это никогда не смотрел, а что там я сделал позорного?
1: Черри
0: порубили. Потому что, понимаете, вот это самое ужасное. То есть я не смотрел, а сейчас они это посмотрели, а я даже не знаю, я нарубил черри там как?
1: Ну, как позорно как-то.
0: А Тутрюмов этот...
1: А Тутрюмов как бы смотрел на вас с неодобрением, я думаю. Я тоже не помню вообще.
0: Это такая интересная программа у нас была?
1: Да, тогда еще были молодые, красивые.
0: Я рубил черри, на меня смотрел Тутрюмов. А вы-то что делали?
1: А я что-то там тоже делал, а я даже не помню. Какой-то дичь творил какую-то.
0: Какая познавательная программа, надо будет посмотреть.
1: Вот Мишаня пишет свою версию. Мы, мужики, живем меньше, потому что бабы... сосут нашу кровь.
0: Но давай признаем, что и не только ее. И что продлевает нам жизнь.
1: Ну, кровь не надо.
0: Так, давайте я почитаю. Вот, например, пишет Азат. Салют, Бат... А, в хорошем смысле. Салют, Батут, Кремчелло и Хрустелло. Он так слышит, мы это произносим, да?
1: Да, Кремчелло и Хрустелло. Хорошо.
0: Нет, хорошо, но мне просто казалось, что я более четко выговариваю. Ну, окей. Так, а хотя это не мы говорим, это джинглы так говорят. Так вот он пишет, я вот насчет пенсионного возраста скажу так. Даже если бы его подняли, то все равно обычный русский мужичок помирал бы раньше обычной русской бабы, потому что сколько крови, опять здесь возникает тема крови, они у нас выпивают, здесь выпивают, за всю нашу жизнь, столько вампирам из «Сумерек» даже не снилось. Ну а про то, как они виртуозно из наших нервов играют, как на гитарных струнах, я вообще молчу. Каждый второй мужчина после 40 лет седой, а женщина нет! Это же о чем-то говорит! Ну да, это говорит о хорошей краске для волос.
1: Вот, которой мужики пользуются, но редко. И, в принципе, когда мужик красит, закрашивает все седины, это обществом осуждается.
0: Осуждается за жизнь, слава богу, конечно.
1: Слава богу, да, нефиг это вот все, знаете.
0: Но с другой стороны, действительно, а что краска у них такая хорошая, да, а у нас такая фигура?
1: Даже в Туркменистане как бы на государственном уровне запретили красить мужикам седину, закрашивать.
0: И правильно,
1: да?
0: А вон они закрашивают. Но... А, кстати, а есть краска для волос на груди? Вот у меня, вот смотрите, вот. А зачем? Ой, кто блюет на меня? Это кто? Что, это радио «Маяк»? Какое радио?
1: Юмор ФМ. Нас определили на Юмор ФМ.
0: Пора. Ну что, заканчиваем? Нет, подожди. Давайте пару сообщений, да.
1: А, так, ну смотрите. Ну вот тоже женский знак, который очень важен для нас. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев, пишет Полина. Мы дольше живем потому, что чаще балуем себя и не работаем. Соответственно, позитивных эмоций получаем больше. В связи с этим жизнь удлиняется. Я считаю, что все женщины, как она, не работают.
0: Блин, я не понимаю, они не работают, потому что они балуют себя, да?
1: Да.
0: Я думал, что она говорит, ой, там спина болит, надорвала геморрой там. А это они себя балуют?
1: Из разряда, а что вы жалуетесь, что квартиру дорого снимать? Купите себе квартиру и не снимайте, да? Вот такой совет хороший. Да. Че, не купите, не снимать тогда.
0: Так, еще. Нет, читайте, да, все, у меня все зависло. Последнее.
1: Так. Привет, Крем и Хруст. Мужики живут меньше, потому что у них идеи неординарные. Я вот, например, мечтаю с другом Димкой построить бухлоход и поплавать на нем. На крайний случай пойти с ним на дно. Знаете, я видел в интернете бухлоходы, то есть, да. А такой это? Плот на бочках пластиковых.
0: Он идет?
1: Да, и они плывут по речке и бухают. А, неважно, у самурая как бы нет цели, у самурая путь.
0: А это плавучее средство?
1: Плавучее, да, плавучее.
0: А есть бухлоходы сухопутные какие-то, нет?
1: Ну, или... Можно, да, ну как-то, ну да. Но,
0: нет, послушайте, я хочу...
1: А что, даже звонить ему будет?
0: А он ему, нет, он его изобрел, сказал, или что?
1: Нет, он мечтает построить. Идея уже есть, есть ролик.
0: Нет, слушайте, я бы ему позвонил, на самом деле, или что, позвонить успею? Не, успею. Где? Как его зовут?
1: Неизвестный. Не определился у нас.
0: Я не успею
1: позвонить. Ну ладно.
0: Все еще раз. Не, подожди, вы. Так, ладно, все.
1: Я вам про бухлоход все расскажу.
0: Расскажите точно?
1: Да, конечно.
0: Так,
1: после эфира сразу.
0: Нет, только мне не интересует так по-серьезному.
1: Нормально тогда.
0: Да, лучшего эксперта не найти.

0: Хруст Шоу.
1: В Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный – до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radio.stv.ru.
7: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах. В Госдуму уже внесли законопроект, который отменяет штраф до 10 тысяч рублей за укладку асфальта. Авторы инициативы считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы, а местные жители нередко справляются с этим быстрее.
2: Чего россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги? Слушайте, ну, это, конечно, это очень хорошая новость. Слава богу, хоть что-то разрешили. А то все запрещали, я думаю, что уже ничего не разрешат. Но все-таки, смотрите, не звери какие, разрешили укладывать.
3: Как бы, и заметьте, что даже простимулировали их, отменяя штраф 10 тысяч рублей.
2: Конечно.
3: Это серьезная материальная такой стимул.
2: Все, сегодня вечером уложу немного асфальта. А вы, кстати, когда пойдете укладывать?
3: Ну, я-то не пойду, пока еще это не то самое.
2: Когда еще
3: законопроект.
2: В любом случае.
3: Сейчас меня сегодня оштрафуют за 10 тысяч рублей.
2: Да, пока, конечно, сгоряча асфальт не надо укладывать. Но главное, вам не перепутать асфальт с собой. Потому что на асфальте вы укладываетесь хорошо.
3: А вот свеже выложенный тепленький асфальт, знаете.
2: Да.
3: Еще вот после дождя так пахнет хорошо.
2: Ох, и да, столько соблазнов. Вот видите, разрешили, сделали нам, россиянам, подгон. И хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах, да? А я ничего понял, а что раньше россияне не укладывали асфальт, потому что им этого не разрешали?
3: Нет, они кое-кто укладывал, да их штрафовали.
2: Нет, значит, не разрешали.
3: Да.
2: Штраф это запрет. Типа, держите меня семеро, да? Хочу уложить асфальт! А нельзя, штраф. Вот вы когда последний раз хотели уложить асфальт?
3: Секунду,
2: это важно, уточнение. Я имею в виду в трезвом состоянии.
3: Но нет, вы знаете, у меня-то и катка-то нет.
2: Вот. А я позавчера, кстати, буквально во сне, да, страшный сон приснился.
3: Вручную или на катке?
2: Там такое, я был под асфальтоукладчиком. Но это отдельная история, неважно. Ну, а и что там авторы инициативы, значит, было сказано, считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы, а местные жители нередко справляются с этим быстрее. А, ну, то есть, я правильно понимаю, а когда, значит, у нас асфальт кладут быстро, это, значит, не коммунальные службы, а тетя Клава с дядей Семеном из третьего подъезда.
3: За 10 тысяч.
2: Да, быстро так, знаете, положили асфальт и пошли дальше работать, да, там, кем они работают, да, в поликлинику, там, да, учителями и так далее. Объясните мне, а почему коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы? Вот в чем вопрос, в чем дело? Они что, заняты чем-то еще? Может, они марки собирают? Или там, знаете, не успевают на занятия по йоге и пилатесу, да? Может, они не успевают, потому что они ходят к психологу? Или что, прокачивают гибкие навыки? Или занимаются биохакингом? Нет времени на асфальт укладывать?
3: Они не успевают, потому что они коммунальные, а не оперативные службы. Понимаете? У них все с чувством, с толком, с изоловкой. Да, они обычно как бы могут, находят время укладывать асфальт.
2: Понимаю.
3: Но уже зима.
2: На дороге, на дороге времени, да, тут все не успеть. Почему они не успевают оперативно? Это вроде бы их работа, им за это деньги платят, и, кстати, даже немало, и, насколько мне известно. Знаете, может быть, дело в том, что в укладчики берут капуш, ну, слишком медлительно, знаете, или там чем-то замедленных.
3: Ну, или таких людей просто обстоятельно. Там 7 раз отмерь, 1 раз уложи.
2: Так может быть, тогда туда брать быстрых, таких резких.
3: Ускоренных?
2: Да, людей с СДВГ, например. А? Почему нет? Ну, а может быть, знаете, таких хотя бы оперативных, как граждане, которым вот разрешили укладывать асфальт, как тетя Клава из третьего подъезда. Может, ее взять? А старшим над укладчиками поставить такого быстрого человека под прозвищу Понос. То есть очень быстро.
3: Вжих.
2: Вжих такой, а? Почему не взять тогда таких? За что им вообще деньги?
3: Да, начало, слава богу, положено. Следующим шагом должен стать как бы такая штука, чтобы коммунальные службы сдавали катки асфальтовые в аренду частным людям, чтобы они могли укладывать. За деньги, разумеется, да, как бы?
2: Так, это хорошая идея.
3: Штрафов нет.
2: То есть, смотрите, они будут сдавать нам в аренду катки, мы будем укладывать асфальт.
3: Продавать асфальт сам.
2: Да, а они, значит, асфальтоукладчики коммунальные службы будут только получать зарплату?
3: Ну да, и выгоду какую-то.
2: А кстати, мы все уложим. А это интересно, мы все уложим, мы все сделаем.

0: Пассажирка авиарейса Москва-Азербайджан перепутала дверь туалета с выходом из самолета на высоте 11 тысяч метров. По данным СМИ, во время полета над Каспийским морем женщина попыталась открыть сервисную дверь, из-за чего в кабине пилотов сработала сигнализация. К счастью, бортпроводники вовремя вмешались, а позже выяснилось, что пассажирка просто искала туалет и ошиблась дверью.
1: Ошиблась дверью? Это как? Типа, ой, извините, здесь выход из самолета. Ой, уже облака. Да, сори, ошиблась. Да? А знаете почему? А потому что не очень, видимо, просто хотела. А хотела бы чуть посильнее, она бы точно эту дверь открыла. То есть, да, это, видимо, она хотела по-маленькому. А хотела бы по-большому, и проводники бы уже не смогли помочь. Когда бы опомнились, она бы уже какала в небо.
2: Ну,
1: понимаете?
2: Ну, это вот вряд ли. Там же все-таки нужны какие-то специальные приблуды, чтобы открыть эту дверь. Какие-то такие.
1: Ну, да, Пасыш, когда очень хочешь нашей женщине преград нет.
2: Пилочкой маникюрной могла вскрыть.
1: Да, конечно. А это же над Каспийским морем, да, было сказать? Ну, да. А над Каспийским морем бы зафиксировали редкое явление коричневый град.
2: Над Каспийским морем. Это как-то странно. Смотрите.
1: Красиво?
2: Да, это красиво, конечно. Но почему они оказались над Каспийским морем? Сел самолет Москва-Баку. То есть Баку южнее Москвы. Но Каспийское море еще южнее Баку. Там не нужно залетать на Каспийское море.
1: Вот. Что
2: из Москвы лететь в Питер и над Балтийским морем.
1: На случай таких женщин, видимо, пилотов.
2: Они просто
1: чтобы если она открыла, то писала бы хотя бы в море. Потому что давайте говорить откровенно. Мы все писаем в море. Правда, мы делаем это внутри моря. А да, сверху, как бы, такого прецедента еще нет, но это красиво. Но весьма. Смотрите, она перепутала, пыталась открыть дверь, да, сервисную, как ее называют, да?
2: Ну, на выход, которая, да?
1: А ведь могла, да, но это еще хорошо, а ведь могла бы еще перепутать дверь туалета с дверью кабины пилотов. А пилота с горшком, например. И тут, кстати, еще неизвестно, что хуже, сходить, например, на облака или на пилота во время посадки.
2: Ну, слава богу, тоже... Трудно туда войти, как бы.
1: Да, слава
2: Хотя
1: богу.
2: Хотя они сами не открыли.
1: Ну, пока да. Ну, с другой стороны, смотрите, да, что там было сказано? К счастью, да, проводники, да, вовремя вмешались. А что они конкретно делали? Вмешались. Они ее оттаскивали от двери, от этого выхода, и натягивали ей уже приспущенные штаны.
2: Ну, возможно, что там было? Ну, или просто сказали, подождите, вот этой дверью воспользуйтесь через 15 минут.
1: И насильно затолкали ее в туалет. Потому что, смотрите, раз она перепутала двери, то где гарантия, что и когда ее уже оттащат, она и дальше не перепутает, скажем, унитаз с тележкой стюардесс. И быстро прыснет в мясо рыбу-курицу.
2: Прыснет? Это так называется?
1: Ну, как это? Я не знаю. Как можно перепутать эти двери? Послушайте, такого случая не было в мировой практике. Мне, по крайней мере, это неизвестно. И тут, знаете, периферийным зрением женщин это не объяснишь. Знаете, есть такая версия, что там у мужиков туннельное зрение, у женщин периферийное. Как можно перепутать? Ну, сколько, скажите мне, надо было выпить диетической колы? Или что там наши женщины пьют? Сколько надо было выпить кофе с безалкогольным молоком, чтобы перепутать тубзик с небом?
2: Ну, возможно, это у нее дебют. Она впервые летит в Баку. Волнуется, перенервничала. И как бы впервые в самолете. Тут столько дверей.
1: Окей! Ну, а спасательный жилет с прокладкой она не перепутала? Опа, и жилет уже это, туда.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 57 минут. Кремов уже очень привстал, надел свой шушун, длинный расклешенный сарафан с откидными рукавами и меховым воротником. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот наш постоянный эксперт и консультант Лев пишет по теме. Мужики живут меньше, потому что мы все для женщин всегда. Все им, себе ничего. Потому что женщина... высшая ценность и так далее. Вот такие мы рыцари благородные, но платим жизнью, годами.
0: Да, и даже алименты иногда отдаем, когда нам границу закрывают. Да, конечно. Ах, какие мы. Да, конечно, вот так вот, понимаете, так и живем.
1: А вот еще почему мужики. Дмитрий отвечает на вопрос, почему мужики живут меньше женщин. То есть, как бы, он же конкретно отвечает. Я засовываю петарду в старый телевизор, поджигаю и убегаю. Страшно, очень страшно. Телевизор испаряется на молекулы. И лишь бы не споткнуться, и чтоб молекулы не догнали. Вот тоже ответ на вопрос.
0: Это вопрос, почему мы... Да, потому что мы любознательны, конечно. Потому что у нас пытливый ум. Смотрите, есть телевизор, есть петарда. Вот женщине в голову не придет такая интересная мысль. А я, знаете, а бывает не только петарду. Бывает такое сунешь в телевизор, а там такой риск же, да?
1: Да, до пенсии точно.
0: Потому что таких перчаток-то нет. Резиновый, нет. Хотя нет, есть напальчник.
1: А вот Кристина пишет странную, ну, какую-то немножко даже тревожную вещь. У меня узбек красца. То есть не крадется, а именно красца.
0: А, ну, как это связано с тем, как вы думаете, что...
1: Ох, я не знаю.
0: Нет, тут надо звонить. Нет, давайте я позвоню сейчас. Копать не стоит, я уже как раз вижу это сообщение. Нет, сейчас я позвоню. Ворошить Кристину или узбека? Ну, а когда мы последний раз ворошили с вами узбека?
1: Я никогда, я все в эти игры не играю. Вот это вот ваша тема.
0: Погоди, сейчас. А у вас что, никогда узбек не красится, нет?
1: Нет, нормально, открыто ходит. Топает даже. Все, узбек красится.
0: Сейчас, может, подойдет. Че? Сейчас, убери этих петухов.
1: Да, петухи не убирай.
0: Сейчас, погоди. Ну что ж, такое важное. Я хочу узнать, что там узбек красный мудал. Что случилось? Что случилось? Кристиночка, алло.
2: Это не голосовой ассистент.
0: А, ну ладно, так мы этого не узнаем. Да. Ну хорошо, с другой стороны, остается такая недосказанность. Да,
1: прекрасная многоточие.
0: Да, что где-то узбек красца.
1: Красца полностью.
0: Ну, вот вам что подсказывает? Ну, бокси, забудь. Узбек красца, это хорошо или плохо?
1: Это всегда замечательно. Что не делается, то к лучшему.
0: А слушайте, я, кажется, понял. Извините, я только задним умом. Это может быть, знаете... А как у вас нет заднего ума? У вас только переднее?
1: Да,
0: все, пора уходить, ладно. Все, нет уже времени. Ни на что, кроме того, что напомнить вам, да, о том, что вы можете легко заходить и подписываться на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил. Ну, он называется, если что, а зачем? Ну, там и узнаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю всем вместе потанцевать как следует в рамках двухчасового танцевального действия, которому рекорд пати, друзья. А потому, конечно же, мы начинаем наполнять импровизированное танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, разумеется, вылавливаем общий плюс вайбик, чтобы нам всем было хорошо в огромной компании рекордной семьи. Зовите друзей, зовите близких, родных, с кем вам по-настоящему круто и с кем вам по-настоящему не стыдно танцевать. А если с кем-то стыдно, то преодолевайте себя и танцуйте, как будто бы никто не видит. В общем, хорошие советы в самом начале часа нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Давайте начинать.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Сын Децла выгоняет мать из дома. Об этом прямо сейчас. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева, пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела бронящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста, это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее». «Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», – высказался Толмацкий. В свою очередь Киселева ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущение сына. В ноябре прошлого года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.

0: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
1: Связь.
0: 992-300.
1: Сайт.
0: radiostv.ru.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

легкостью. Можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное, разумеется, тоже можно. Опция такая имеется. Плюс ко всему, у нас есть интернет-поток Пати 24 на 7. Это некое продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. А потому ищите и ее, и добавляйте ее также в избранное. Прямо же сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: о погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Эдварис». 17 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 18 июня в Ставрополь малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 16. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Эдварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
12: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
11: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
12: Да, вход с Октябрьской, мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
13: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

И, разумеется, если вы сейчас выйдете на улицу погулять с громко включенной условно Bluetooth-колонкой, из которой звучит Рекорд Пати, сможете легко и непринужденно, опять же, собрать импровизированный танцпол. Да, друзья, превращаем вашу домашнюю вечеринку или ваш Open Air превращаем в рекордный вместе с нашей радиотусой и делаем это прямо сейчас, в ближайшие 60 минут в рамках второго часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.

0: Почему я тебя слышу?
1: Я голос твоего бизнеса.
0: Как это?
1: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
0: Это услышит?
1: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима-Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Телефон рекламной службы 992-300.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати», а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение «Рекорда» и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и танцуйте или слушайте под что и что вам нравится. Также у нас есть прямой эфир «Радио Рекорд». Смело ждите следующего часа, ведь там я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Короче, выбор за вами, а прямо сейчас давайте...

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
6: Телефон рекламной службы 992-300.
7: Рекорд-пати 24/7. На сайте и в мобильном приложении «Рекорд».

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов Резидент Рекорд Клаба и других героев эфира, Кремов, Хрусталев, Вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Берета Юшкина есть с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, диджей Кефир, много вообще интересных персоналей, диджей Фил там тоже есть. В общем, забегайте, слушайте, точно не пожалеете. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что, повторюсь, музыкального материала огромное количество, и он достаточно свежий, special for you, то есть специально для вас. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу Team Vox, там мы обсуждаем предыдущие выпуски, там мы обсуждаем треки из сегодняшнего эпизода, будем обсуждать. Ну и, конечно, хочется отдельное огромное спасибо сказать Сонспейсу за мастеринг сведения нашего выпуска. Вот, все, как обещал, собственно говоря, выполняю свое обещание. Стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Дом Блинк. Трек называется Relentless Beats. Трек вышел 29 мая на True Soul, дочернем лейбле Адама Бейера. Это уже второе появление немецко-эстонского дуэта в масках, ну хотя уже без масок, на этом импринте после прошлогоднего активейтера. Интересно, что еще до релиза композиция успела привлечь внимание самого Адама Бейера, а музыканты, в свою очередь, активно тестировали ее в своих сетах. Кстати, Дом Блинк известны тем, что часто играют выступления, состоящие практически полностью из собственного материала. Итак, прямо сейчас, в самом начале Рекорд Клаб Шоу, Don't Blink, Relentless Beats.

вместе со свежей работой Твиллигранда, так называется «Монстр», который вышел 5 июня на его собственном лейбле Dark Light Recordings. Сам же Фиде рассказывает, что трек выделялся еще на этапе тестирования в его диджей-сетах и быстро стал одним из самых рабочих инструментов последних месяцев. В промо-компании релиз получил поддержку от Джа Джулс, Вайна Конгера, Ру Диджей, Джесси Ворн и еще нескольких десятков диджеев и радиошоу, что для релизов Dark Light по-прежнему остается хорошим показателем интереса индустрии.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: Атмосфере чемпионата мира, а название отсылает к испанскому городу Аликанте. Для поклонников хай-тек минимал это еще один пример того, как Борис продолжает расширять рамки собственного звучания, не изменяя своему стилю и не меняя, если говорить уж честно, почерк в целом. Итак, прямо сейчас Борис Брэча, Чемутай Сейдж, Аликанте.
1: Рекорд Клаб.

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

У нас очень интересная история с треком Your Body от Montrouge, Maglai и Tom Novi. Релиз состоялся 5 июня на Ultra Records. Фактически представляет собой новую версию хорошо знакомой работы от Tom Novi. Для Montrouge это очередное громкое сотрудничество после серии успешных релизов последних лет. Ну а сам Tom Novi остается одним из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены еще со времен, не побоюсь этого слова, середины 2000-х. В результате получился проект, который объединяет сразу несколько поколений клубной музыки, и прямо сейчас, в ближайшие несколько минут, вы в этом точно убедитесь. Montrouge, Maglai и Tom Novi. Your Body. Record Club.

каналы плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там мы с вами болтаем, обсуждаем, там мы с вами ловим предыдущие выпуски Рекорд Лап Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, который совсем скоро там появится, тоже давайте обсуждать в комментариях. Далее по расписанию у нас что сегодня? Среда, значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radio.stv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень крутой электронный вайб от проекта DNL Mike. Это его лайв с фестиваля Сигнал. Максимально круто, максимально эксклюзивно, и все это специально для вас в The Skulls Presents на Радио Рекорд волне.

слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей и интересной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix, and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.